Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в законах и какое устройство разработала корпорация Яндекс.
0: Новости.
1: Необходимо внедрять новые технологии в судебную систему Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Глава государства отметил, что официальная Москва активно работает над цифровизацией своих юридических структур. Александр Лукашенко считает, что отечественным органам следует изучить такой опыт российских коллег и перенять его. Власти Беларуси корректируют порядок регистрации граждан при обращении в службу занятости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предполагает, что специалисты могут помогать в поиске вакансий и тем лицам, кто не имеет права на получение пособия по безработице.

0: недоволен позициями объединения по ряду вопросов. К новостям регионов. Новая станция обезжелезивания воды начала работать в Червине. Как отметили в ЖКХ Центрального региона, объект позволяет обеспечить качественной жидкостью все население города. Также установка привела к модернизации всей системы водоснабжения населенного пункта. Например, ответственные службы заменили почти 15 километров главных водопроводных сетей. Также в городе создали 4 новые водозаборные скважины. И в завершение выпуска корпорация Яндекс представила первые беспроводные наушники собственного производства. Устройства имеют внутриканальный формат и закрывают слуховой проход. Также девайс обладает 3 режимами шумоподавления, легкой степенью защиты от пыли и влаги. Особенностью гарнитуры называют связь с нейросетью техногиганта Alisa AI. Например, она может сохранить озвученную информацию в устройство пользователя в виде заметки. Полноценная продажа наушников начнется со вторника. В России их цена составит около $120 в эквиваленте.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: И что же, 7 часов 10 минут, не успели мы отойти от пыла и энергии вторника, как уже и среда, третий день недели. Всем доброе утро, с вами мы на Минской волне 97.4 FM. И, конечно же, здесь я, Женя Тихонов, готов все эти 3 часа дарить силу, свежесть, ну, наверное, и, скорее всего, еще силу среды. И почему-то именно сегодня я уже, после того, как насмотрелся на... Именно название нашей волны, точнее 97.4 FM, на ее нумерацию, ради интереса представил, что это температура в Фаренгейтах, перевел ее в Цельсий и показала, ну, почти классические наши 36.6. То есть наша волна как температура человеческого тела. Вот почему она такая приятная. Но будет ли температура на улице приятной нам, это еще большой вопрос. Давайте ответим на него, не отходя от кассы.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Белоруссии сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 19 по северо-западу до плюс 29 по юго-востоку. В Минске также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром плюс 13, плюс 16. Днем прогреется до плюс 26. Ну, а что мы, собственно, хотели? Лето в офисе вместо, как бы вообще сидеть абсолютно не хочется никак, но надо. Чтобы поднять мотивацию, я придумал для вас следующий план. Вас ожидает под конец часа летний, сочный, позитивный гороскоп на удачу. А также в середине часа с рубрикой VIP мы отправимся в Мадагаскар. Это не остров такой, это развлекательный центр. А также через несколько минут расскажу о том, что, видимо, Посейдон в ярости. Его море хотят продать. Греки тоже не рады. Зевс метал молнии. Все не могут поделить море. Так в чем же дело? Расскажу уже прямо, ну, совсем уж скоро. Итак, среда у нас закипела, забурлила, поэтому мы идем в новом ритме, в нашем новом дне, в середине недели вместе с музыкой на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: На календаре середина недели, за окном лето. Все хотят к морю. Но вот не задача. Не везде это море еще доступно. И новость сегодня из Греции. И с той самой Греции, где, кажется, есть все. Оливки, солнце и, конечно же, море. Но не все так радужно. Потому что доступ к общественному побережью в некоторых местах заблокирован. И это не случайно. История такая. Израильский застройщик планирует построить курорт стоимостью 136,5 миллионов евро. Отель на 140 номеров, 5 звезд, 248 роскошных апартаментов. Все это на 200 тысячах квадратных метров общественных прибрежных земель. Общественных – это главный момент. То есть тех земель, которые раньше принадлежали всем грекам и туристам. А теперь греческое правительство классифицирует этот проект простым языком как ускоренный процесс одобрения. И специальное разрешение на использование прибрежных зон, которые обычно под охраной. Чтобы никто не ходил, не загорал, не купался, а только платил деньги за лежак. И греки, конечно, протестуют. Еще бы, представляете? Приходит застройщик и заявляет: «Я тут построю рай для богатых». А вам говорят: «А вы теперь будете смотреть на это через на этот рай через забор. И то, если повезет. И то с вас 5000». И это, кстати, не первый случай. Такая же схема, кстати, была в Албании. Инвесторы приходят, законы корректируются, общественные пляжи превращаются в частные территории. Местные жители остаются с видом на море из-за бетонного ограждения. И знаете, меня даже не это поражает. Пусть делают, строят, ради бога, но есть принципиальная разница. Построить курорт и оставить людям доступ к берегу – это одно. А забрать у людей то, что было общим, и сказать теперь «это только для тех, у кого есть 500 евро за ночь» – это уже совсем другое. И самое, пожалуй, обидное, что такие проекты часто преподносятся как развитие туризма, создание рабочих мест, экономический рост. Но почему-то этот рост всегда идет в карман застройщикам. Получается, что у нас здесь с вами тот самый случай, когда можно с уверенностью сказать, что хорошо, что у нас нет выхода к морю. Ну, не считая Минское. В общем, зато есть прямой выход к нашему интерактиву, и первая береговая линия будет сегодня у нас с рубрикой VIP после небольшой музыкальной паузы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Для нас, детей 90-х и 2000-х, Мадагаскар ассоциируется с отличным мультфильмом. У географов с островным государством, ну а у нас, слушателей и ведущих на Минской волне, еще и с отличным досугом, за который придется сегодня побороться. Итак, в рубрике «Вылетит и поймаешь» сегодня у нас разыгрываются билеты в Мадагаскар. Это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 до 10. Что ж, звучит бодро, такое мы любим, а еще и играть тоже нравится, поэтому правила соблюдать необходимо. Внимательно нужно слушать музыку на МВ-радио, потому что где-то там, среди треков, я спрятал секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам, как она звучала, на Viber, Telegram 8029-1010-307. И если вы окажетесь самым первым и самым точным, в таком случае билеты в развлекательный центр Мадагаскар ваши. Так что не зевайте, хотя это еще и утро.

0: вылетит и поймаешь.
1: Итак, 8 часов. Вот я тороплю события, однако. 7 часов и 39 минут в Беларуси пока что у нас. И пора подводить итоги нашего сегодняшнего розыгрыша «Вылетит и поймаешь». Все достаточно было просто. Нужно было найти ту самую фразу в песнях и прислать ее нам в наши мессенджеры. С этим отлично справились очень многие. Так что поэтому рубрика VIP для нас это, скажем так, не только интерактив, но, скорее всего, даже перекличка по тем, кто уже проснулся. Итак, фраза, которая сегодня у нас была спрятана: I like to move it, move it. И даже говорить ничего больше не буду, потому что король Джулиан сказал все за меня. Но назову имя нашего победителя, потому что вот чего не знал король, того не знает. Итак, сегодня им оказывается под номером 1 Дмитрий, номер которого заканчивается на 54-31. Дмитрий, мы поздравляем вас от всей нашей редакции «Минская волна», а также напоминаем, будьте на связи, потому что совсем скоро, в течение нескольких, возможно, дней, свяжется с вами наш главный редактор и расскажет, как забрать наш приз — билеты в Мадагаскар. Это надувной парк для активного отдыха для всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар, ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра и до 10 вечера. Итак, время лететь дальше к гороскопу на удачу. И если посмотреть прямо на линию горизонта, то прямо сейчас мы пролетаем над музыкальной паузой на «Минской волне».
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Гороскоп на удачу.
1: Как там говорят, кто предупрежден, тот вооружен, да? Вот и наш гороскоп каждое утро – это инструкция к применению, скажем так, к вашей жизни. Давайте посмотрим, что там звезды придумали сегодня. Итак, овны, остановитесь, отдышитесь, спешка может только создать суету. Плохие новости могут стать внезапно стимулом для работы. Тельцы, уважение привлекает людей. Добейтесь желаемого не принуждением, а мягким подходом. Близнецы, не спешите с конфликтом, остыньте и подумайте. В гневе можно наворотить лишнего, учитесь слушать. Раки, определитесь с покупками до похода в магазин, чтобы не тратить деньги впустую. Львы, пришло время разобраться с накопившимися долгами, как денежными, так и моральными. Девы, оцените себя со стороны, недоверие и ревность погубят искренние чувства. Весы. Создайте вокруг себя атмосферу позитива. Это привлечет все самое лучшее. Кстати, моим дорогим весам желаю скорейшего выздоровления. Скорпионы. Раскройте свой потенциал. Превратите хобби в подработку, не бросая основную работу. Стрельцы. Ложные обещания не только усложняют жизнь, но и подрывают доверие к вам. Козероги. Долгожданная покупка требует решительных действий. Не стоит дальше тянуть с ее осуществлением. Водолеи, благодаря своим принципам и нравственным устоям, вы сможете избежать очень многих проблем. Ну и рыбы, решите конфликт ожиданий с реальностью, адаптируйтесь или ищите новые возможности, главное все обдумывайте по несколько десятков раз. Ну что же, у нас есть уже такой вот маленький задел на сегодняшний день. 12 предсказаний, 12 знаков. Каждый возьмет себе самое лучшее. Даже, возможно, овнам взять предсказания от рыб. Все здесь допустимо. Ну а мы же берем небольшую музыкальную паузу для того, чтобы дождаться Яну Давбенко, который с минуты на минуту окажется в нашей студии. И, конечно же, со свежим выпуском новостей.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится для школьников и каким будет лето в Беларуси.
0: Новости.
1: Необходимо внедрять новые технологии в судебную систему Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Глава государства отметил, что официальная Москва активно работает над цифровизацией своих юридических структур. Александр Лукашенко считает, что отечественным органам следует изучить такой опыт российских коллег и перенять его. Правила проезда в общественном транспорте изменятся для школьников. До 30 июня учащиеся могут ездить бесплатно в городском и пригородном сообщении. Однако при себе необходимо иметь справку из школы или ученический билет. С 1 июля и до конца августа эта льгота перестает действовать. В летние месяцы дети оплачивают проезд полностью на общих основаниях. Родителям советуют заранее позаботиться о деньгах на билеты или приобрести проездной.
0: К новостям в мире.
1: Литва подписала соглашение о закупке военных внедорожников и грузовиков на сумму в 1 миллиард евро. Об этом сообщили в Министерстве обороны прибалтийской страны. Контракт заключен с компанией «Веха Литва». Поставки автомобилей запланированы на ближайшие 6 лет. Проект частично финансируется за счет средств программы Европейского союза по военному финансированию «Сейф». Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 33-м километре дороги Р-53 Слободанова-Сады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Это лето в Беларуси может оказаться жарким и засушливым. Об этом предупредили в Белгидромете. По данным специалистов, на большей части страны аномально высокие температуры ожидаются с вероятностью до 60%.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Страна просыпается, высота набирается, и это прекрасно. Доброе утро. Утро среды сегодня у нас. Голова еще не включилась на полную. Кофе подействовать ни в коем случае не успел. И тут предлагаю я вам, нет, не зарядку, не пробежку и даже не медитацию, а, возможно, кинуть партейку в шахматы. Для тех, кому обычные компьютерные шахматы кажутся, ну, скажем так, слишком плоскими, что ли, слишком безопасными, то есть следующий уровень. Подводные шахматы. Да, это не шутка. И по ним даже проводят чемпионаты мира. Вот так вот живешь себе спокойно, в ус не дуешь. Оказывается, что люди под водой уже который год в шахматы играют. И, наверное, от азарта задыхаются. Ну, в прямом смысле. Главная разница в том, что играть нужно под водой. Вынырнул, не сделав ход, проиграл. Пока в нашей голове единственная задача – это взять себя в руки. Где-то там ферзь на c5. Или лучше все-таки вдохнуть воздуха. Так что, если вы сегодня чувствуете, что голова у вас чумная, чугунная, мы сейчас немного задержим дыхание и перейдем к нашим планам на этот час. Если у нас на календаре среда, то пора вчитываться в статьи «Минской правды». Поможет нам в этом в середине часа наша Диана Шипковская, обозреватель газеты. А также через несколько треков мы обсудим праздники на сегодня, на 10 июня. Но, дорогие друзья, хватит слов. Сегодня с вами за рулем Женя Тихонов, и я врубаю музыку специально для всех нас.
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, 10 июня. Каждый день лета, на самом деле, сам по себе уже праздник. А сегодня еще и многим зарплаты придут. Комбо, скажете вы. А я отвечу, что еще добавлю праздников. Полетели. Итак, сегодня день рождения киностудии «Союз Мультфильм». Кстати, ей исполняется 90 лет. И мы полагаем, что все наши слушатели знакомы с творчеством этой студии. Ну, а на всякий случай напомню. Такие шедевры, как «Жил-был пес», «Ну, погоди», серия мультфильмов «Простоквашино» и многие-многие другие. Они, на самом деле, уже даже не просто мультфильмы. Это уже как наш культурный код, на котором очень многие выросли. Вот не знаю, как вы, дорогие слушатели, а лично мой образ жизни – это кот Матроскин. Какой у вас? Можете написать нам в социальные сети Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну и главное, конечно же, не забывайте, что бутерброд надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Поэтому сегодня можно пересмотреть любимые фильмы с удовольствием. И главное, на здоровье. Да причем, наверное, даже вместе с мороженым. Ведь именно сегодня мы отмечаем День мороженого. Продукт, который летом как нельзя кстати. Пломбир, фруктовый лед. Столько вкусов и разнообразия, и выбирать можно абсолютно любой. Получается, что он и остудит, и даже настроение поднимет. Но вот лично моя боль в этом году, что вот мы с женой полюбили мороженое в рожках. А сейчас нигде мы его не можем найти. Именно, ну, скажем так, в заведениях, а не в простых магазинах. Так что, если кто-то нас слышит, допустим, владельцы кафе или те, кто уже успел попробовать именно в кафе, напишите, где можно в Минске их найти, потому что уж очень хочется попробовать лето на вкус именно таким способом. Ну и, пожалуй, завершу на сегодня я канцелярским праздником. День шариковой ручки. Невероятно удобное приспособление. Не протечет, не испачкает в кляксах лист, а главное, стоит копейки в любом канцелярском магазине. Кстати, факт, с перьевыми ручками было больше заморочек. Да и на самом деле не для всех они. Вот, допустим, только недавно перешел на перьевую. Честно признаюсь, это совсем другие ощущения. Ну а шариковая — это настоящее спасение для студентов и учеников школ. Записывайте ваши идеи, выполняйте задания, да хоть кроссворды разгадывайте или вообще рисуйте. Главное, не забывайте, что с помощью ручки можно проявить себя абсолютно всеми способами. Джон Уик не даст соврать. Поверьте, у вас все получится. И раз уж мы сегодня заговорили про шариковую ручку, то скоро вместе с нами пооткрываем газету, свежую газету «Минская правда» и сделаем, скажем так, небольшие пометки у важных и интересных статей. Поможет нам в поиске их Диана Шипковская, поэтому ждем ее в нашей студии.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: утро на МВ Радио.
1: Ну, а как, наверное, каждый наш слушатель уже знает и очень хорошо, то, что любой хит просто меркнет по сравнению с тем, что в среду мы проверяем свежий выпуск газеты «Минская правда». В этом нам, как и всегда, помогает Диана Шипковская. Диан, доброе утро тебе.
2: Доброе
1: как
2: утро.
1: Как добралась?
2: Отлично, все прекрасно было.
1: Признайся честно, готова сегодня к бою с неинформированностью моей личной?
2: Конечно, всегда готова.
1: Вот и отлично, мне вот это вот очень нравится, и поэтому давай не будем слишком долго распыляться на долгие приветствия. И приглашаю тебя. Давай, говори, что там интересного было сегодня. Точнее, что будет интересного в свежем выпуске.
2: Самое время заглянуть в свежий номер газеты «Минская правда». Тем более, что на календаре есть среда. Сегодняшний выпуск получился разнообразным. Политика, технологии, человеческие судьбы, настоящие герои и даже робот-хирург.
1: О последнем, надеюсь, мы поговорим еще даже плотнее.
2: Да-да.
1: Верно? Отлично. Но начнем с чего?
2: Пока кто-то пытается записаться к врачу через интернет, в Минской областной клинической больнице уже оперирует робот.
1: А мы сразу к самому интересному подойдем здесь.
2: Правильно, чего тянуть, да. Новая эра медицины наступила официально. Подробности читайте на 9-й полосе. Кстати, Жень, ты знаешь, какой профессиональный праздник совсем скоро отметит Беларусь?
1: Вот обидно, на самом деле, потому что каждый день мы готовим наш бортовой журнал, где рассказываем праздники, но рискну предположить, что это как-то связано с медициной, верно?
2: Да, все правильно. Правильно, день медицинского работника мы отметим.
1: Отлично, напомни, когда там оно будет?
2: Третье воскресенье июня. Да,
1: запомнил.
2: То есть это такой плавающий график. Кстати, вот у меня бабушка всю жизнь на скорой проработала. Когда мы к ней приезжали в Россию, она меня на скорой с мигалками встречала, забирала с вокзала.
1: Ты с детства привыкла ездить с мигалками,
2: да,
1: я так понимаю.
2: Да, я всегда чуть-чуть сомневалась, точно ли мы едем к бабушке, не едем ли мы куда-то в больницу.
1: Ну, хорошо.
2: В общем, да, свежий номер «Минской правды» во многом посвящен людям в белых халатах, тем самым, которым мы обычно вспоминаем в двух случаях, когда заболели сами или когда мама по телефону говорит: «Я же предупреждала, что без шапки нельзя».
1: Кстати, спойлер, можно.
2: На странице газеты большой разговор с начальником Главного управления по здравоохранению Минобл-исполкома Леонидом Нединым о том, как развивается медицина Минщины, какие технологии уже работают сегодня, почему медицина будущего – это уже не фантастика, а реальность. Кстати, это интервью готовила я.
1: Ой, кто бы мог подумать.
2: Компьютерные томографы, современные межрайонные центры, ранняя диагностика, цифровые технологии, даже роботическая хирургия. Звучит как описание космического корабля. На самом деле это уже система здравоохранения Минской области.
1: Так что если кто-то думал, что будущее, оно где-то там, нет. Будущее это уже на самом деле даже немного вчера.
2: Да, но главное богатство. Это, конечно же, не роботы и даже не аппараты. Это люди,
1: конечно,
2: врачи,
1: же
2: фельдшеры, медсестры, работники скорой помощи, которые выходят на смену тогда, когда большинство из нас только переворачиваются на другой бок и говорят: ну, еще 5 минут, и я посплю.
1: Это да.
2: И вот, а эти люди уже в это время спасают жизни, поэтому в праздничном выпуске газеты много историй о настоящих профессионалах, которые каждый день делают свою работу тихо, спокойно, без громких слов.
1: Угу.
2: Так что, если среди ваших родных, друзей, знакомых есть медики, обязательно найдите этот номер. Сегодня он уже есть в продаже. «Минская правда» – отличный повод сказать спасибо тем, кто помогает нам быть здоровыми. Еще раз убедиться, супергерои существуют. Просто вместо плащей у них белые халаты.
1: По-моему, вообще последняя фраза просто в самое-самое сердце. Иногда и правда мы там уповаем на какую-то там непонятную руку помощи, которая с неба придет. Но помните, что, ну, поскольку мы в обществе, мы, ну, предназначены для того, чтобы помогать друг другу. Поэтому всем работникам медицинской сферы честь и хвала лично от нас. Ну, а нашим слушателям порекомендую все-таки уже подписаться на газету «Минская правда», если вы пока что это еще не сделали. И вот мой вопрос конкретно для тебя. А вот как ты относишься к тому, что вот уже даже в таких сферах, как медицина, появляются роботы? Вот лично твое отношение.
2: Мне кажется, это очень здорово. Ну, на самом деле, мне, конечно, на ум больше приходит промышленность, где я их больше наблюдала. Вот в медицине как-то я их, наверное, меньше видела воочию. Вот. Но то, что точность исполнений, ну, каких-то деталей, да, вот это впечатляет, конечно. И надеюсь, что в медицине это тоже облегчает медикам в первую очередь их задачи.
1: Так, ну, в любом случае, робот меня не заменит, поэтому я сам лично вот нажимаю на кнопку, ставлю музыку на МВ-радио. Немножко переведем дух.

0: МВ-радио.
1: Если кто-то считал, что мы уже закончили разбор свежего выпуска «Минской правды», то не тут-то было, потому что Диана Шипковская никуда не уходит и говорит: «Я еще хочу поговорить», потому что там темы были в этот раз просто, ну, совсем уж интересные. И, насколько она намекнула, перейдем мы больше к таким политическим сферам, не так ли?
2: Ну, у нас действительно получился сильный номер от мировых событий до человеческих историй, от высоких технологий до проблем конкретных улиц и деревень Мишины. А на третьей полосе большой разбор армянских выборов. Почему так? Никол Пашинян снова победил? Ну, я
1: интересно,
2: не могла не
1: почему?
2: Включить эту тему. Да, в общем-то, ну, почему? Он использовал известные избирательные карусели, загадочные мертвые души, даже отключение света. И представьте себе, сразу 17 партий в бюллетене.
1: Это что, ты уже устанешь, пока просто посмотришь все их названия.
2: Да-да, политический детектив в лучших традициях Кавказа.
1: Да уж.
2: Причем оппозицию просто не допустили фактически к голосованию. На четвертой странице журналисты разбираются в громкой международной истории. Рауля Кастро обвиняют в гибели американцев спустя 3 десятилетия после событий.
1: Ох ты!
2: Что произошло в 96-м году и почему этот скандал вспыхнул именно сейчас, читайте в «Минской правде».
1: Мне кажется, просто кое-кто начинает уже абсолютно вот до всего докапываться, лишь бы только найти причину, почему островное государство должно быть под пятой американского солдата.
2: Все верно. А еще в номере история людей, которые приехали в Беларусь с одним рюкзаком, 3 детьми, спустя годы получили белорусское гражданство.
1: Так.
2: Трогательный материал о семье из Донбасса, которая обрела здесь дом, друзей, новую жизнь, читайте на 6-й странице.
1: Вот, отлично. Значит, и место душевности тоже найдется. Это мы любим, это мы любим.
2: Правильно, да. А если вам кажется, что ваши проблемы велики, загляните на 7-ю страницу. Там жители воюют с ямами, заросшими детскими площадками, голубями на чердаках и дорогами, которые больше похожи на испытательный полигон для подвески автомобиля.
1: Подожди, это точно в Беларуси?
2: Ну, да, к сожалению.
1: Так, кстати, знаете, надо на контроль взять, а возможно даже некоторым из вышестоящих предложить почитать эту газету.
2: Кстати, подвеску жалко не только автомобилистам. После прочтения некоторых комментариев в ТикТок коммунальщикам тоже становится немного тревожно. Зато журналисты «Минской правды» не просто читают жалобы, а выезжают на место и помогают решать вопросы. Это уже наш такой фирменный стиль.
1: Ну и согласен, потому что иногда бывают такие моменты, что какая-то инстанция, ну, просто не может принять все жалобы вовремя. И подсвечивать нужно, тем более в информационном поле. Это становится громче, и на это и правда обращают внимание куда быстрее.
2: Ну и отдельное уважение героям полосы «Время – это жизнь». Это рассказ о тех, кто приходит на помощь днем и ночью, людях, для которых каждая минута может стоить чьей-то жизни.
1: Я так понимаю, снова тема медиков, верно?
2: Да, все правильно. Так что не откладывайте знакомство со свежим выпуском, берите газету в киосках, выписывайте домой на работу, потому что новости в интернете мелькают и исчезают, а «Минская правда» помогает разобраться, что же действительно важно. Читайте, обсуждайте, сохраняйте самые интересные материалы.
1: Хорошо, большое спасибо тебе, Диана, за то, что пришла к нам сегодня. Я обязательно сохраню этот фрагмент эфира себе, как, возможно, даже особенно, когда буду сам читать свежий выпуск «Минской правды». Будем ждать тебя здесь ровно через неделю. Да вообще, заходи, когда хочешь. В общем,
2: хорошо.
1: Приятно иметь такую беседу. Ну и скоро у нас появится еще один гость нашей студии. Конечно же, это Яна Довбенко, которая расскажет о самых свежих и актуальных событиях на данный момент. Так что стоит дождаться. Но пока не небольшая музыкальная и рекламная пауза на МВ-радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама на «Минской волне».
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, дорогие друзья, не дадут мне побыть здесь в гордом одиночестве сегодня. То Диана Шипковская, то как раз-таки Яна Довбенко со свежим выпуском новостей. Доброе утро тебе.
1: Доброе утро, Жень. Ну а что бы ты без нас делал, с другой стороны?
0: Сидел бы спокойно, музыку слушал.
1: Да, вот так я тебе вопросы позадаю.
0: Ну, давай.
1: Смотри, скоро стартует чемпионат мира по футболу. Как ты планируешь его смотреть?
0: Если честно, футбол совсем не мой вид спорта. Если уж говорить про мои любимые, то в таком случае это NBA, либо же КХЛ. Хоккейная лига. А в чем соль новости?
1: Смотри, там предлагают купить билет за 2 миллиона долларов на финальные матчи.
0: Не, ну в принципе сходить можно. Сейчас только сдачу с хлебушка получу и обязательно куплю. А что так дорого-то?
1: А вот это все я расскажу в выпуске новостей.
0: Ну давай.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Порядок прохождения курса социальной реабилитации в социальных пансионатах упростили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Так власти сократили перечень документов для заселения. Также 30-дневный курс теперь можно разделить на две части. Кроме того, экстренно поместить человека в пансионат можно на срок до 3 месяцев, если за ним некому ухаживать из-за непредвиденных обстоятельств. Одновременно пересмотрены категории людей, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение жилья в таких учреждениях. Социальные скидки на продукты первой необходимости продлены до конца этого года. Соответствующее соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и крупные торговые сети страны. Скидка до 10% действует примерно на 30 товарных групп. Среди них хлеб, молоко, мясо, яйца и крупы. С 1 июля в этот список также войдет гречневая крупа. За все время действия программы сумма скидок составила около 200 миллионов рублей. Воспользоваться такой поддержкой могут пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные граждане.
2: К новостям в мире.
1: Серия взрывов произошла в Дагестане, об этом сообщает ТАСС. По данным МЧС, инцидент произошел из-за прорыва трубы на автозаправочной станции. Высота факельного горения достигает 15 метров. Власти перекрыли газопровод и ближайшие улицы, а из опасной зоны эвакуировали более 100 человек. Информации о пострадавших пока нет, а причины возгорания выясняются. Уникальный историко-образовательный центр торфяной промышленности открылся на базе торфобрикетного завода «УСЯЖ». Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко подчеркнул, торф является национальным достоянием Беларуси. Сегодня большинство таких предприятий сосредоточено в Минской области. В новом центре будут не только обучать востребованным специальностям прямо на производстве, но и развивать промышленный туризм. По словам главы региона, реализация этого проекта придаст импульс развитию всего Смолевичского района и Минска. Области. И в завершение выпуска. Чемпионат мира по футболу стартует завтра. Соревнования впервые принимают 3 страны. Это США, Мексика и Канада. В этом году в турнире участвуют 48 команд, потому добавилась новая стадия – 1/16 финала. Такое нововведение позволило дебютировать некоторым странам, в частности Узбекистану и Иордании. Что касается цен на билеты, они варьируются от 380 до 2 миллионов долларов.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Ну что же, снова доброе утро, дорогая Беларусь. 9 часов на минской волне, 9 часов и 6 минут, если быть точнее. И вот вопрос сразу в лоб. Кого-нибудь в дороге вообще укачивает? Ну, допустим, укачивает, да? Так вот, слушайте новость. Международная команда ученых нашла простой способ облегчить эту неприятность. Любимая музыка. Вот представляете? Оказалось, что радостные мелодии уменьшают симптомы почти на 60%. То есть все эти таблетки, браслеты от укачивания, мятные леденцы можно выбросить, а спасет ваш любимый плейлист. Радостные песни включайте, и организм такой: ладно, едем дальше. В общем, музыка лечит, это теперь официальный научный факт. Поэтому, дорогие вы наши, держите курс на МВ-радио 97.4 FM. У нас бодрый плейлист. Ну что, проверим теорию прямо сейчас. Ну а после трека еще больше хорошего настроения и пробки. Расскажем, где сегодня укачивает не только в машине, но и в трафике.

0: Пристегните ремни.
1: Знаете, если кто-то что-то говорит на МВ-радио, значит, это подтверждается на практике. Вот смотрите, я обещал, что разберу с вами ситуацию на дорогах в Минске. И я это сделаю прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация оценивается прямо сейчас в 4 балла. Что, в принципе, хорошая ситуация для 9 часов и 10 минут утра. Однако есть вопросы. Начнем с ДТП по классике. Первый из них отмечу на Якуба Колоса с затором почти по всей улице. На Аранской также с затором. На Партизанском проспекте тоже с очень сложным движением одно ДТП. И небольшие пробки на Филимонова также у нас есть ДТП. И да. В общем, как-то такая ситуация у нас по ДТП. По пробкам по самим на улице на Могилевской, на Жуковского, на Ленина возле Ратуши, также на улице Сурганова и Кузьмы Черного. Ну а сложное движение на участках улицы Гая, Долгиновский тракт, Нововилинская, Восток МКАДа, участки на проспекте Пушкина, также проспект Независимости у станции метро Октябрьская. То есть, как вы видите, вопросы есть, но, в принципе, они не серьезные. Ну, а мы в этом часе будем серьезны как никогда, поэтому уже приглашаем заглянуть к нам в Инстаграм. Там есть удобный опросник, в котором нам предстоит выбрать трек этого утра, так что не жалейте своих голосов. В середине часа разберемся, как народ Америки выражает свое отношение к 47-му президенту Дональду Трампу. И через несколько треков мы с вами сыграем вместе в рубрике «Шесть». Работ и выиграем билеты в мир иллюзий. Так что, опять же, снова возвращаю вас в наш Инстаграм. Ну и главное, не пропадайте из эфира 97.4 FM. Дальше только лучше. С вами Женя Тихонов. И улетное утро продолжает этот день.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Тиф работ.
1: Вот лично я третий час просто обожаю, особенно в среду. Ну, сами посудите, интенсивно, музыкально и, главное, еще интерактивно. Поэтому уже советую забегать в наш Инстаграм, потому что сегодня мы с вами играем за билеты в мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Вот, казалось бы, такая вот маленькая капля в наше настроение, а какие впечатления вы получите? Для наших новых слушателей я сейчас и расскажу правила. Итак, во-первых, нужно найти наш Инстаграм «Минская волна». Подписаться на него — это обязательно. И главное — смотреть последнюю сториз. Также вы найдете там набор эмоджи, которые что-то значат. В данном конкретном случае это фразеологизм и выражение. Как только вы угадаете, что я хотел сказать этими самыми эмоджи, присылайте нам ответ на Viber Telegram 8029 1010 307, а также можете отвечать прямо на эту же самую сториз из инсты, но с пометкой вашего номера. Это обязательно. Сегодня у нас победителем будет человек под номером 33, который даст правильный ответ. Ну и на всякий случай дам маленькую такую подсказку. Это когда, ну, очень сильно преувеличиваете масштабы какой-либо проблемы. Все подсказки выданы, задания тоже, поэтому жду ваших ответов. Ну а пока что небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио для того, чтобы я нашел того самого 33-го.
0: Реклама на Минской волне.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: цифра бот.
1: Вот знаете, иногда я рискую давать все-таки цифры немножечко побольше, чем там условные 15, 16, 20, 33. Вот сегодня было у нас именно такое число, и откликов было просто огромнейшее количество. Всем большое спасибо. Это как небольшой показатель того, что улетное утро работает как надо, и все в строю. Замечательно. И главное, чтобы, знаете, ваши проблемы, они были такими вот совсем маленькими, и вы, главное, не накручивали себя. Именно такая фраза сегодня была у нас зашифрована в нашем шифроботе. Делать из мухи слона. Советую никому этого, на самом деле, не делать. Не раздувать проблему до космических масштабов. А сегодня беспроблемно под номером 33 у нас оказалась Елена, номер которой заканчивается на 23-22. Елена, мы поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна». И напоминаем, держите телефон где-нибудь поблизости, потому что в ближайшее время с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать билет в мир иллюзий. Мир иллюзий — это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. И что же, наша интерактивное пространство «Минская волна» продолжает свою работу, и мы будем, возможно, даже немножечко раздувать из мухи слона, потому что перемещаемся в Америку и послушаем, каково же мнение народа о нынешнем президенте США.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Ну, слушайте, рейтинги одобрения президента — это, конечно, очень хорошо, но есть поводы в них сомневаться, когда условно дорисовывают лишние нолики там, где их быть не должно. И даже есть такое выражение «vox populi, vox dei», что с латинского переводится «глаз народа, глаз Божий». Так вот, недавно этот глаз прозвучал как свист на баскетбольной арене в Нью-Йорке. Да, Дональд Трамп пришел поддержать родную команду на третий матч финала НБА. А поддержали его трибуны Madison Square Garden таким гулом, что позавидовал бы любой аэропорт в час пик. Когда его показали на большом экране во время гимна, зал разразился свистом. Трамп улыбался, отдавал честь, но не как, скажем так, года полтора назад Илон Маск, ну, все-таки немножко по-другому. Аплодисменты, кстати, прервали только тогда, когда камера переключилась на местную звезду Джейлена Брандонсона. И ведь до появления президента на самом деле дела шли не лучше. Усиленные меры безопасности отменили фанатскую вечеринку перед стадионом. Болельщики и так Трампа в этом городе недолюбливают. А тут он еще и праздник отменил лично своим присутствием. На фоне этого вспоминаются свежие опросы. Половина граждан США планируют голосовать за демократов в Конгресс. Инфляция, экономические проблемы и бессмысленность войны в Иране. Так люди формулируют свои запросы. Трамп бьет исторические антирекорды. И знаете, куда он ведет страну, мы, честно говоря, даже не знаем. Может быть, в новое величие, а может быть, в новый свист. Но одно мы скажем точно. Если мы были на его месте, ну, давайте представим эту такую вот фантастическую реальность, то прямо сейчас, не дожидаясь окончания срока, тихонечко бы интересовались ценой билета на ракету. И, наверное, не на Марс. Нет. Просто чтобы, когда все это закончится, отказаться вне зоны досягаемости тех самых трибун. Vox Populi, Vox Dei. И ракета. Она же многоразовая. Как и надежда американцев, что следующий матч они досмотрят без президента под свист. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы нас не освистите, но наше время потихоньку в эфире подходит к концу. И, конечно же, мы завершим наш трехчасовой полет нашей удачной посадкой через несколько треков на МВ Радио.
1: Разбор полетов. Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Сегодня у нас в эфире два маршрута. Два взгляда на одну и ту же среду. Женский и мужской. И какой из них ближе именно вам? Вам и решать. Сегодня мы не говорим, что правильно, а что нет, потому что женщина может быть системной, а мужчина импульсивным. И это не исключение, а просто еще одна грань каждого из нас. Так что выбирайте свой маршрут. Ну, или меняйте по ходу движения. Это «Удачная посадка», где мы выбираем между одним из двух предложенных треков. Конечно же, мы их послушаем и просим вас проголосовать за понравившиеся из них. Допустим, 8029-1010-307 — это наш Viber и Telegram. Также можете голосовать в нашем инстаграм-канале, где выложен удобный опросник. Все зависит здесь от вас. Как, в принципе, и выбор песни, фрагмент из которой каждый мы послушаем прямо сейчас.

моя милаха, жги, моя девочка. Заряженный трек про женскую силу, про огонь внутри, про то, что не нужно ждать разрешения, чтобы сиять. Под нее просто хочется встать многим женщинам, выпрямиться и идти делать свое. Громко, ярко и без оправданий. Так что, если вам этот трек больше ложится на душу, то в таком случае голосуйте за него. Но поскольку здесь в эфире один мужчина, поэтому следующий трек, наверное, будет больше, про меня, скажем так.

Кенти, заметки. Ну что ж, мальчики любят рок, это прям наша черта. Песня звучит как на самом деле внутренний разговор с прекрасной лирикой, попыткой все структурировать, записать и разложить по полкам, когда, возможно, полет ваших отношений уже зашел в штопор. Если нравится именно этот трек, то ваши голоса ожидаю именно за него. Но для того, чтобы почитать уже имеющиеся, кстати, Кенти, заметки пока что побеждает, я все-таки дам немного настояться голосам и включу музыку на МВ-радио для того, чтобы голосование шло, скажем так, интересней.

0: «Удачная посадка».
1: Итак, удачные посадки быть, а вот куда направиться уже после того, как наш авиалайнер приземлится, это уже дело ваше. Не важно, какой маршрут вы выберете по итогу, важно, что вы вообще движетесь, вы не стоите на место, и на самом деле это дорогого стоит. Сегодня мы двигаемся под один из двух треков, который был предложен в нашей удачной посадке, в нашей финальной рубрике на это утро. И что же могу сказать? Побеждает сегодня Кенти с треком «Заметки», несмотря на то, что Юлия Умарова голосовала за первый трек. Ну что же, в любом случае, я не могу пойти против течения, против желания нашей аудитории, поэтому она уже заряжена в плейлист. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня была удивительная среда. Мы провели 3 часа вместе, мы обменивались эмоциями, хорошим настроением, а главное, были рядом все это время, поэтому пришла пора прощаться, как бы не хотелось обратного. И напоминаю, что впереди ждет вас 2 часа великолепной музыки. Также Ника Романова со своим шоу «Между делом» уже будет 12 часов. Конечно же, и вечер тоже не оставит вас наедине просто так с музыкой. В конце концов, Володя Николайчик и Вика Красовская знают свое дело. Но для того, чтобы остаться с нами в любом случае, при любой погоде, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Это Инстаграм, это наш Телеграм-канал, это также ВК, Фейсбук, Одноклассники, где нас только нету. Конечно же, подписывайтесь на нас и в Ютубе, чтобы следить за нами. В любом случае, и не забывайте про то, что мы есть еще также и приложение Радио Плей. Не забывайте нас слушать также и там. Что ж, большое спасибо. С вами был Женя Тихонов. Все эти 3 часа. Всем пока-пока. Встретимся уже завтра. Будем встречать вместе четверг.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.
2: Бесы, заметки исписаны хаотичными разными мыслями. Ты поселилась давно в моем сердце, но я не хочу из него тебя выселить. Хочешь, останься в нем навсегда. Хочешь, можешь даже в нем прописаться. Я буду не против, я только за то, чтоб ты в нем смогла на подольше остаться. Я так

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 22 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и какую вакцину протестируют в России.
0: Новости.
1: Необходимо определить принципы работы благотворительных организаций в Беларуси. Об этом заявил глава комитета госконтроля. По его словам, пока что законодательство довольно свободно описывает деятельность таких структур. Руководитель уверен, что сложившаяся ситуация способствует правонарушениям. Например, директор одного из фондов потратил на личные нужды более 2 миллионов рублей, собранных для детей денег. Глава комитета подчеркнул, такие случаи недопустимы. Милиция Беларуси получила более 600 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали 4 курьеров-преступников. У них изъяли более 70 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 60 человек. Правоохранители призывают беларусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника, поражены около 20 целей, в том числе ангары с истребителями и центр управления на базе США в Иордании, а также объекты в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, иранские силы сбили американский беспилотник. Военные предупредили о широкомасштабных атаках в случае повторения нападений. Новостям регионов. Национальный конкурс на лучший проект архитектурного решения туристического символа страны стартовал в Минской области. Об этом сообщил председатель Минобласполкома. Сбор заявок начнется в ближайшее время, а принять участие в конкурсе сможет любой желающий. Как ожидается, стоимость реализации проекта победителя сможет составить до 2 миллионов долларов. Конкретные параметры и сроки назовут позже. И в завершение выпуска: доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в следующем году. Амброзия считается опаснейшим сорняком. Она является самым агрессивным аллергеном, который вызывает тяжелые респираторные реакции и обострение астмы. Такой вид недуга занимает около 30% от всех аллергических заболеваний, особенно распространен в южных регионах России. По словам экспертов, прототип вакцины уже показал свою эффективность и безопасность в ходе экспериментов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама. 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Куполе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем следует знать водителям и почему следует регулярно проверять документы.
0: Новости.
1: Товарооборот Беларуси и Ганы следует значительно увеличить. Об этом заявил президент нашей страны в рамках встречи с лидером африканского государства. Александр Лукашенко уверен, что отечественные компании могут предложить множество изделий зарубежным партнерам. Также политик предложил официальной АКРЕ закупать услуги отечественных компаний в разных сферах. Например, речь идет об обучении специалистов из Ганы или поставке информационных технологий. Проект постановления о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух вынесен на общественное обсуждение. С такой инициативой выступило Министерство природы. Документ направлен на повышение удобства для субъектов хозяйствования и исключение правовой неопределенности. В нем предлагают отменить избыточное требование предоставления электронных копий заявлений и уточнить нормы для арендуемых объектов. Также проект обеспечит соблюдение закона об охране атмосферного воздуха при возведении и реконструкции объектов.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 115 человек. Об этом информирует ТАСС. Общее количество инфицированных превышает 590 человек. За последние сутки число заболевших увеличилось почти на 50, но новые случаи не вышли за границы текущей вспышки. В больницах остаются около 300 человек. Болезнь затронула 25 районов в трех провинциях страны. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и предупредила о высоком риске распространения вируса на другие государства. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Минском районе сегодня. Ситуация затронет 19-й километр дороги Р-80 Слободанова-Сады вблизи деревни Дофоренция. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 13 часов до 13:40. В это время движение всех видов транспорта ограничат в обоих направлениях. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Пилот 17 лет управлял пассажирскими Боингами без лицензии в Канаде. Об этом сообщает телеканал CBC News. Мужчина работал в авиакомпании с 1998 года, а в 2009 подделал лицензию транспортной авиации для повышения до капитана. За это время он совершил около 900 внутренних и международных рейсов. Полиция ведет расследование причин случившегося.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хит, под который можно побеждать.

0: мощным женским вокалом скрывается Валерия Василевская. Блогер, фитнес-тренер, а теперь одна из самых обсуждаемых певиц. Артистка, которую уже называют русской Кардашьян за умение превращать личную драму в золото чартов. История создания «Феникса» – чистый блокбастер. Все началось с громкого скандала, а закончилось фееричным успехом. И это доказывает, даже из пепла можно вырасти в нечто большее.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Феникс» буквально оккупировал все площадки и порвал чарты. На пике популярности песня заняла второе место в чарте Яндекс.Музыки. За плечами у Бервульф уже более 13 миллионов подписчиков в ТикТок. Каждое ее движение тут же разлетается на мемы и тренды. А клип, ну это отдельный вид искусства. Этот трек – идеальный пример быстрого доступа к ресурсному состоянию. Настоящий антидепрессант. Когда чувствуешь, что силы на исходе, включаешь Бервульф. Она уверенно заявляет: «Я обернусь Фениксом, и ты уже готов снова покорять этот мир». Ну что, готовы? Я предлагаю сделать это на белорусском.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто сможет посетить Беларусь по безвизу и какие ограничения сняли с наших спортсменов.
0: Новости.
1: Объем взаимной правовой помощи с коллегами из России за 2 года составил более 12 тысяч документов. Об этом сообщил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым. Такое сотрудничество стороны осуществляют в рамках многосторонних и двусторонних международных договоров. Эти соглашения позволяют вручать судебные документы, допрашивать участников процессов и выполнять другие процессуальные действия. Андрей Швед выразил уверенность, что этот шаг повысит эффективность правосудия в союзном государстве. Безвизовый режим для иностранных граждан будет действовать на время проведения фестиваля «Славянский базар». Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Для использования преференции участникам мероприятия понадобится приглашение от организаторов, а гостям праздника – билеты на посещение концертных площадок. В перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться безвизом, включены около 70 государств. Отмечу, такой режим будет действовать с 4 по 31 июля.
0: Новостям в мире.
1: Количество детей, переведенных на домашнее обучение, растет в Польше. Об этом сообщили в Министерстве образования европейской страны. Такая ситуация сложилась из-за травли. Специалисты выяснили, что причиной жестокости является хронический стресс у самих обидчиков. Почти 80% молодых людей панически боятся будущего и живут в состоянии постоянной перегрузки. Однако правительство вместо решения проблемы планирует сократить субвенции для таких семей. Новостям регионов. Проект «Мобильная библиотека» продолжается в Березинском районе. Теперь «Библиомобиль» обслуживает 10 населенных пунктов, в которых нет стационарных библиотек. Раз в месяц он доставляет литературу в отдаленные деревни. Взрослые читатели могут выбрать и детективы, романы, и свежие журналы. Для детей организуют настоящий праздник с играми, книжной выставкой и сладкими подарками. Благодаря этой инициативе более 250 постоянных читателей получили доступ к разнообразной литературе. И в завершение выпуска Международная федерация парусного спорта сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Решение было принято на заседании Совета Федерации в онлайн-формате. Отменены требования о нейтральном статусе, а также запрет на использование национального флага и гимна. Санкции действовали с марта 2022 года и затрагивали также тренеров и судей. Теперь белорусские яхтсмены смогут выступать на международных соревнованиях без ограничений и под своей символикой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Ну что, поздравляю, среда, точка равновесия, день баланса. У нас на волне это баланс между делом и любимой музыкой. Кроме того, отметить эту среду предлагаю мороженым, потому что Всемирный день мороженого на календаре. Кстати, поделитесь, какое любите: эскимо, стаканчик, рожок, замороженный сок, ну и все в этом духе. А главное, расскажите, как вы его любите: облизывать или откусывать так, чтобы аж зубы сводило. Ну и привет заодно передавайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Здесь я, Ника Романова, все зачитаю на 45-й минуте часа. Ну а пока поставлю что-нибудь веселенькое. Например, Age of Desire, Jonas Blue.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек звук.

0: А вот прямо сейчас и выясним, почему не видать новых истребителей Европе как своих ушей.
1: В курсе дела.
0: Проект Германии и Франции по созданию истребителей нового поколения с треском провалился. Это должен был быть крупнейший оборонный проект Европы и рассчитывал стать основой европейской боевой авиации к 2040 годам. Но Мерц и Макрон решили его закрыть после многолетних споров о распределении полномочий, технологий и контроля над программой. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему про европейский истребитель. Ну, получается, не быть вам лучшими, тем более в авиации. Первым делом, что угодно, а самолетики уже потом. Ну, а вообще тенденция такая. Последнее время Европа все чаще напоминает не сплоченный альянс, а коммуналку, где соседи делят одну розетку. Как в басне, каждый тянет одеяло в свою сторону, чтобы прикрыть свои кармашки.

0: окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: А между прочим, сегодня действительно по-настоящему летний день, потому что погода соответствующая, и потому что отмечаем мы Всемирный день мороженого. И вот чем вы со мной поделились к этой минуте на эту тему, и не только на эту.
0: Эфирный чат.
1: Напомню, для ваших сообщений есть номер Viber Telegram 8029-1010-307, также номер для смс 9704, и вот что пришло. От Артема: Ника, у нас любое мороженое в Беларуси очень вкусное. Артем, это абсолютнейшая правда, подписываюсь, доказывала уже и сама себе многократно, и тем, кто в других странах проживает, да, знакомым тоже убеждала. Вообще, в Беларуси, я думаю, можно вообще запросто заморозить молоко самому в морозилке и присыпать какао от известной шоколадной фабрики натуральным. Вот и будет тебе самое, что ни на есть, мороженое. Еще у нас есть сообщение от Ирины. Обожаю пломбир в вафельном стаканчике, но ем я его преступно. Сначала откусываю верхнюю шапку, потом выковыриваю ложкой середину, а вафельный край оставляю напоследок, чтобы он немного размяк и был как десерт. Знаю, что это бесит многих, но мне так вкусно. Знаете что, Ирин, я вам верю, потому что я тоже так люблю. Вот размякшую вафлю от стаканчика или брикета, да, вот в мороженом, которое всем этим просочилось и пропиталось с детства, любимый десерт. Но есть у нас привет от Елены из Молодечно. Она и всем туда передает, и заодно своим коллегам. Присоединяемся всем, кто слушает нашу волну. Огромный привет и отличного настроения в этот день.
0: Эфирный чат.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем информирует БЖД и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Информационные технологии повышают оперативность отправления правосудия, обеспечивают гласность и публичность. Об этом заявил председатель Верховного суда Андрей Швед. Вместе с тем, стремительное развитие цифровых инструментов порождает проблемы, связанные с исследованием электронных доказательств и расследованием преступлений с криптовалютами. Андрей Швед напомнил, что их активное использование является одним из внутренних источников угроз национальной безопасности. Белорусская железная дорога усилит транспортное сообщение в начале июля. Об этом сообщили на самом предприятии. Компания выделит более 20 дополнительных поездов со 2 по 6 июля. Большинство таких составов будут ходить между столицей Брестом, Гомелем, а также Могилевом. Кроме того, временные рейсы будут направлять в Санкт-Петербург. Все подробности можно узнать на сайте перевозчика.
0: К новостям в мире.
1: 20 тысяч жителей остались без водоснабжения в Иране из-за ударов США. Об этом передает агентство Фарс. Американские атаки разрушили 2 бетонных резервуара с питьевой водой, которые обслуживали крупный город и близлежащие деревни. Подача воды полностью прекращена, и сейчас специалисты ищут альтернативные пути снабжения. Отмечу, удары были нанесены сегодня ночью после того, как над Ормузским проливом сбили американский вертолет. В ответ иранские военные атаковали базы США в регионе. Новостям регионов. График движения городских автобусов изменится в Молодечно. Об этом сообщает Минобелавтотранс. Меры будут приняты из-за проведения фестиваля белорусской песни и поэзии и будут действовать с сегодняшнего дня по воскресенье. Корректировка затронет 9 маршрутов. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с новыми схемами движения. Подробную информацию можно найти на сайте филиала автобусный парк номер 4 или на портале Крайбай. И в завершение выпуска. Башенный кран высотой почти с 80-этажный небоскреб создали в Китае. Его будут использовать для установки ветряных турбин нового поколения. Машина может поднять 240 тонн на высоту более 240 метров. Это необходимо для сборки огромных башен, которые сейчас активно используют в ветроэнергетике. Кран способен работать даже при сильном шторме. Помимо ветропарков, технику планируют применять на строительстве мостов и электростанций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: кстати, это лето приносит нам не только приветы, но и интересные новости. Так, в Турции за курение будут штрафовать. Правда, такие суровые меры ввели не везде. Курение запрещено теперь на курортах Лара, Белек, Чамьева и Бич Парк. Кстати, в Чамьеве, когда детки были маленькие, мы неоднократно отдыхали. Это было очень давно, но впечатления классные. Там, знаете, это Кемер, регион Кемеры, там мелкая галечка такая, очень хороший вход в море, чистый пляж, даже у многих отелей голубой флаг. Ну, был когда-то давно в моем зажиточном прошлом. Но в том числе, если возвратиться в теме не курения, да, и курения, пилотный проект «Пляж без сигаретного дыма» запустили власти турецкой провинции Анталия. Так что, если вам нужен был еще один повод, чтобы бросить эту вредную привычку, то вот же он. Всем ЗОЖ, всем лето, всем денег на отпуск и силы воли, чтобы распрощаться с курением. В этом часть по курилкам расходить тоже не рекомендуется расходиться, а то игру вдруг пропустите. Из песни слов не выкинешь, у нас будет сертификат от центра Pixieland. Там, кстати, тоже курить вроде бы нельзя. А вот песни слушать от МВ Радио очень даже можно. Прямо сейчас у нас здесь Анна Асти. Делайте громче. А, ну еще тут я, Ника Романова, между делом.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячее?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще?
7: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Моти, Talk in the Morning. А все люди, между прочим, делятся на две категории. Те, кто любит утром поговорить, и те, кто любит днем с Романовой поиграть. Ну, а еще заодно посетить интересное место и развлечься вместе с детьми. Пикселенд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд – ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Вот кое-кто получит от меня сертификат в этот замечательный центр Пикселенд, но за него придется побороться. А сегодня подсмотрел в календаре еще и Всемирный день ремесленничества, друзья. Ремесленников у нас много, так что всех, у кого руки из нужного места растут, я поздравляю и желаю успехов и идей творческих, и начинаний, если вы вдруг и не начали ремесленничать, но давно об этом думаете, мечтаете. Пожалуйста, пусть у вас все сбывается. Ну и в честь вас, дорогие ремесленники, будем сегодня слушать группу «Вирус Ручки». Конечно же, чтобы ваши ручки золотые продолжали делать и украшать этот мир. И делать интересные вещи. И успех вам в этом во всем. Итак, друзья, ручки послушаем. Одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 97 04. Будете сегодня, давайте, 33-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера.
1: Какого слова?

0: Все просто, я уверена. Но самое главное, оказаться 33-м по счету с правильным ответом. Что было запикано, друзья, в этих самых ручках? Присылайте Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704.
1: Песни слов выкинешь.

0: Ну а кому же от МВ Радио достанется особая радость побывать в центре Пиксиленд, узнаем с минут на минуту. А пока напоминаю, что Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что нужно было сделать, чтобы получить сертификат в это потрясающее место. А сегодня в честь Дня ремесленников мы слушали группу «Вирус Ручки». Во фрагменте одно слово было запикано, и этим словом было «танцевать». Давайте сравним свои показания.
1: Правильный

кстати, один очень интересный, креативный ответ. Целовать от Михаила. Но целовать ручки сегодня тоже можно и даже нужно. Ну, дамам как минимум, да, и как всегда. Ну и ремесленникам это именно сегодня, в честь их дня. Так что, Михаил, в чем-то вы были правы, но 100% правым оказался у нас Николай, потому что он еще и 33-м стал с правильным ответом. 4987, последний цифры номер. Николай, если вы меня прямо сейчас слышите, я вас поздравляю, вам достаются сертификаты посещения центра уникального, удивительного Pixieland, так что через пару дней, буквально, или в течение пары дней с вами свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться этим проходом от МВ-радио. Ну, а с нами свяжется Ян Довбенко и расскажет, что интересного, уникального произойдет к этой минуте.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио.
1: Помните, друзья, что у нас на МВ-радио не только горячие хиты, но и не остывающие новости. Артем Титов как раз с ним пожаловал. Встречайте.
2: Привет, Ника, привет всем слушателям. Да, новости с пылу, с жару, с горяча. Мы такое любим. Так. Чтобы подвести к ним, я хочу задать тебе один вопрос. Угу. Ты можешь подтвердить, что путешествовать – это хорошо?
1: Конечно, прекрасно. Смена обстановки очень люблю. Даже на короткий период это всегда работает, только в хорошем русле для нашей продуктивности. Я вот недавно в Великом Новгороде это проверила.
2: Очень, кстати, хорошо, значит, было там, потому что из путешествия ты приехала весьма довольная. Скажи, а сколько вообще надо готовиться к путешествию? Дня вот тебе хватит?
1: Надо думать, пропорция важна, понимаешь? Если я на месяц куда-то еду, то мне нужно, конечно, подольше к этому всему подготовиться. Если на выходные, то что там готовиться? Можно и за час собраться, это вот спонтанность тоже, знаете ли.
2: Я понял. А я вот сейчас расскажу о путешествии, которому начинают готовиться за полтора года до момента его совершения. И можно сказать, что оно будет действительно судьбоносным. Наверное, даже кто-то так скажет. А что же это за путешествие, я расскажу более подробно через несколько минут.
1: Давай.
0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Новости.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил с рабочей поездкой Гродненскую область. Глава правительства изучил состояние и деятельность Лидского молочно-консервного комбината. Предприятие является одним из крупнейших в своем роде в нашей республике. Руководитель подчеркнул, что организация должна наращивать экспортные поставки. Также речь шла о возможных путях увеличения экспорта и эффективности работы комбината. Первый энергоблок белорусской атомной электростанции успешно работает уже на протяжении 5 лет. Об этом рассказали на самом стратегическом объекте. На предприятии отмечают, что установка уже выработала почти 40 миллиардов киловатт-часов электричества. Также реактор перенес 4 заправки новым ядерным топливом и столько же плановых ремонтов. Последние необходимы для поддержания всех систем в оптимальном состоянии. Специалисты уверены, первый энергоблок БелАЭС доказал свою безопасность и эффективно работает на благо экономики нашей страны.
0: К новостям в мире.
2: Множественные поджоги произошли в столице Северной Ирландии – Белфасте. Напомню, вчера в городе вспыхнули массовые беспорядки. Их причиной стала попытка убийства суданским беженцем местного жителя. После этого инцидента протестующие в масках подожгли дома, один супермаркет и несколько машин, в том числе полиции. В ряде других мест региона также формировались беспорядки. Местные власти осудили действия демонстрантов и призвали людей к спокойствию. К новостям регионов. Человек погиб в Пуховичском районе. Об этом сообщает местный отдел Следственного комитета. По информации ведомства, житель престоличного региона и его супруга приехали на дачный участок. В определенный момент мужчина был без обуви и наступил на осу. Пострадавший отказался принять антигистаминное средство. Однако вскоре его состояние быстро ухудшилось, и супруга вызвала медиков. Специалистам не удалось спасти человека. Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. Предполагаемой причиной смерти называют анафилактический шок. и в завершение выпуска. Агентство НАСА озвучило экипаж следующей пилотируемой миссии в рамках программы изучения Луны. Команда будет состоять из 4 человек. Статус командира присвоили представителю США Рэндалфу Брезнику. Он уже участвовал в американской программе полетов Space Shuttle. Пилотом станет итальянский астронавт Лука Пармитано. Еще 2 специалиста агентства НАСА будут выполнять функции борт-инженеров. Напомню, миссия должна стартовать во второй половине следующего года. Экипаж будет находиться на орбите Земли и протестирует системы для высадки на Луну.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом здесь я, Ника Романова, и смотрите, что узнала. Мошенники добрались до абитуриентов и их родителей. Актуалочка подъехала, что называется. Появилась новая схема обмана. Злоумышленники звонят якобы от имени бухгалтерии вуза и сообщают, что место на платном отделении уже почти за вами, но нужно срочно внести предоплату. После этого присылают счет, QR-код или ссылку для оплаты. Но если человек начинает сомневаться, то давят психологически и запугивают, что место передадут другому абитуриенту. Так что, друзья мои староверы, не переводите деньги кому попало, по сомнительным ссылкам не переходите, не оплачивайте счета после телефонных звонков. Всю информацию о поступлении и оплате проверяйте только через официальный сайт вуза или приемную комиссию. Ох уж это, скажу я вам, прогрессивное мошенничество. Мне вот, кстати, тоже вот буквально только что позвонили. Говорят, это ваш мобильный оператор, как к вам обращаться? А я говорю, так вы ж мне позвонили, вы должны знать, как ко мне обращаться. А они мне, знаете что? Это, говорит, конфиденциальная информация, мы не можем вам ее разглашать. Ну и я такая, моя информация тогда тоже конфиденциальная, я тоже не могу вам ее разглашать. И положила трубку. Это был мастер-класс от Ники Романовой по противодействию цифровому и мобильному мошенничеству. Ну а если хотите больше, развивайте интуицию, тренируйте ее в игре «Факт или фейк». За это еще на МВ Радио можно между делом и подарки получить.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: встретились ночью и до утра.
1: Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: волне. 97.4 FM.
1: Друзья мои, а какое лето в ботаническом саду, там, где собраны для нас с трепетом и любовью настоящие шедевры природы. С 11 по 14 июня Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивную выставку пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции, а также авторские встречи с кураторами коллекций. Эксперт раскроет секреты посадки и тонкости ухода за цветами. Не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду.
0: Факт или фейк?
1: Ну и часть секретов посадки и ухода за этими красивыми цветами прямо сейчас буду для вас раскрывать я. А ваша задача понять, это будет правдивая информация или нет, и прислать мне один из этих вариантов ответа, факт или фейк, на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Важно оказаться 33-м по счету с правильным ответом, чтобы получить пригласительный на двоих на выставку в ботанический сад. Итак, друзья, информация такая. У ботаников есть понятие такое, как ирисовая драка за территорию. Дело в том, что ирисы ненавидят розы. Если посадить ирис ближе 50 сантиметров к розе, он выпустит корень копье, которым буквально проткнет корень конкурента. В ответ роза оплетет корень ириса шипами. В садовой литературе 19 века это называлось корневая дуэль, в которой выживал сильнейший. Как вы думаете, это правда или вымысел? Мне нужно от вас всего лишь одно слово. Факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704.
0: Факт или фейк?

0: Буквально на изи в нашем ботаническом саду разводят пионы и ирисы, а потом приглашают на красивые выставки. Похвастаться и поделиться опытом выращивания, конечно же. Шедевры природы в Минске с 11 по 14 июня Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивную выставку пионов и ирисов. Вас ждет уникальная экспозиция от редких старинных сортов до ультрасовременных новинок мировой селекции, а также авторские встречи с кураторами коллекций. Эксперты раскроют секреты посадки и тонкости ухода за цветами. Не упустите главное событие сезона. Ждем вас в ботаническом саду.
1: Эфирный чат.
0: Ой, не знаю, почему вдруг эфирный чат. На самом деле это факты или фейк, друзья. Ну, потому что я с вами тоже делилась нюансами из интересной, насыщенной жизни ирисов. Ваша задача была понять, верить всему этому или нет. И вот я вам рассказывала, что существует такая, знаете ли, ирисовая драка за территорию. В 19 веке ее называли еще корневой дуэлью. Но так как ирисы ненавидят всей душой розы, если посадить их близко, то начинает выпускать корень копье, которым протыкает корень конкурента. Ну а в ответ роза может оплести корень ириса шипами. Выживал, естественно, сильнейший. И, конечно же, это фейк, друзья. Ну а для тех, кто поверил, у меня один вопрос. И посыл. Нельзя быть же такими доверчивыми, в наше время. Уверена, что в следующий раз у вас обязательно получится. Ну, на всякий случай, не берите трубки с незнакомых номеров. Ну, а я готова уже поздравить 33-ю по счету с правильным ответом нашу победительницу. И ею оказалась прекрасная девушка Юлия, 46-35, последние цифры номера. Юлечка, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться билетами и посетить этот наипрекраснейший ботанический сад. Потом обязательно сделайте пару фоточек, скиньте нам, покажите, расскажите, как все это было и как вам было хорошо.
1: МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел встречу с лидером Ганы. О чем разговаривали политики, узнаете в специальной подборке. Новый образовательный центр появился в Минской области. Каких специалистов будет готовить структура, выяснила Галина Наркевич. В Армении состоялись парламентские выборы. Почему за ними наблюдали Евросоюз, США и Россия, рассказывает Андрей Лазуткин. Власти Минской области уделяют большое внимание медицине. Как сейчас работает сфера здравоохранения центрального региона, выяснила Диана Шипковская.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.

0: Внимание, девочки, встречайте, свободен, но не одинок, Артем Титов. Это, знаешь, Артем, здесь могла бы быть ваша реклама, да, вот есть фраза, а тут могла бы быть ваша судьба.
1: Нет, знаешь, это скорее тогда должна быть реклама какого-нибудь ЗАГСа звучать дальше, чтобы уже, ну, по полной программе.
0: А будет реклама новостей на МВ-радио.
1: Вот именно, тем более начинается новый час практически. Вот скажи, ты как вообще относишься к меду? Тебе он нравится, не нравится?
0: Я люблю мед. Я единственное не люблю, мне к нему претензия за то, что он калорийный. Понимаешь?
1: Ну, а пчелам это больше нравится, чем тебе, поэтому они с претензией не согласны. Но почему я рассказал про мед? Потому что, собственно, пчелы, которые его производят, их число, к сожалению, меньше становится постепенно в мире. И различные специалисты, ученые, исследователи борются с этой напастью. И вот в Турции, оказывается, есть самый-самый большой комплекс для того, чтобы пчелы могли туда прилетать и создавать там улья. А насколько он большой, ну, я бы даже сказал, это можно назвать маленькой квартирой, только для пчел.
0: Это что, санаторий?
1: Отель, санаторий можно называть по-разному. Что же там находится в Турции, я расскажу через несколько минут.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Верховные суды Беларуси и России заключили меморандум о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали главы органов двух стран. Соглашение определяет правила и форматы дальнейшего взаимодействия структур. Например, официальные Минск и Москва усилят обмен необходимой информацией и будут проводить совместное обучение специалистов. Также Верховные суды Беларуси и России согласились сотрудничать при развитии своих юридических систем. Новая тренировка по организации территориальной обороны идет в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Мероприятие стартовало сегодня и закончится завтра. В рамках события офицеры будут отрабатывать формирование защитных подразделений и оттачивать взаимодействие с разными структурами. Напомню, аналогичные учения ранее проходили в нескольких районах Витебской и Гродненской областей.
2: Новостям в мире.
1: Россия подготовит ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел. В ведомстве уверены, что решения официального Брюсселя не ограничивают развитие Москвы. Также дипломаты считают, что европейские санкции вызывают недовольство и торгово-экономических партнеров Кремля. Напомню, объединение готовит очередной пакет ограничений. Например, Евросоюз намерен запретить своим участникам экспорт потенциальных деталей беспилотников в Россию. К новостям регионов. 7 механизированных отрядов райагросервисов работают в Минской области. Такой информацией поделились в Миноблсполкоме. В администрации отметили, что сейчас такие группы помогают хозяйствам ускорить заготовку кормов. Команды имеют оборудование для качественного выполнения таких процессов и перевозки ресурса. Напомню, механизированные отряды могут помогать различным аграрным компаниям, если у них не хватает техники и кадров. И в завершение выпуска. Самая большая структура для гнездования пчел находится в Турции. Соответствующую информацию подтвердила Книга рекордов Гиннесса. Речь идет о комплексе на юге страны. Объект занимает площадь примерно в 45 квадратных метров. Сооружение позволяет крылатым насекомым создавать улья в оптимальных условиях. Специалисты подчеркивают, подобные конструкции призваны сохранять популяции диких пчел. пчел. Их число становится меньше с каждым годом.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Юлия Ласкер на МВ Радио, ты приснился мне. Ну, а я, Некроманова, честно говоря, сторонница того, что надо иногда не только сны смотреть, но и фильмы интересные, чтобы потом поделиться с вами, нашими слушателями. Вы, кстати, тоже можете это сделать. Пишите, что понравилось, что нет, из того, что посмотрели в последнее время. Вайбер, Телеграм, для этого у нас есть единый номер 8029-10-10-307. Также номер для СМС, если вам так удобнее, 9700. 04. Заодно привет передавайте друг другу. Ну а прямо сейчас ловите от меня дневной сеанс.
1: Дневной сеанс.
0: Любите остросоциальные драмы в духе Чернобыля или Нулевого пациента? Хотите что-то в этом духе и обязательно основанное на реальных событиях? Тогда «Свинцовые дети» для вас. Это польский драматический сериал 26-го года, основанный на реальных событиях, который привлек внимание зрителей и мое, конечно же, тоже своей мрачной атмосферой и сильной историей. Действие разворачивается в 1970-х годах в одном польском промышленном городке. Молодой врач-педиатр Иоланта Вадовска-Кроль замечает пугающую тенденцию. У детей из районов, прилегающих к металлургическому заводу, наблюдаются симптомы тяжелого отравления свинцом. Сериал показывает ее борьбу с системой, как местные власти и партийное руководство скрывали правду, чтобы не срывать производство. План. Рискуя карьерой и даже свободой, этот доктор втайне организует лечение, собирает доказательства и пытается добиться переселения семей из опасной зоны. Интересен сериал прежде всего тем, что в основе, конечно же, лежит реальная экологическая катастрофа и подвиг реального польского врача. Здесь в темных красках показана борьба человека против системы. Это классическая, но оттого не менее захватывающая история. История о маленьком человеке, который бросает вызов бездушной государственной польской машине. Мрачный серый визуальный ряд отлично передает дух 1970-х и наполнен сильной игрой актеров. «Свинцовые дети» напоминают главное. Иногда самый опасный яд – это не тяжелые металлы, а человеческое равнодушие. Рекомендуется к просмотру всем, кому не все равно. И особенно тем, кому все равно. И досмотрите обязательно до титров. Там в качестве бонуса вас ждет небольшая историческая справка о тех событиях. Напомню, это все было о «Свинцовых детях».
1: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Миссис Тиеста и Бриана Грейс на МВ-радио о том, что прекрасные места там, где солнце и лето. Например, сейчас в Беларуси. По данным Белгидромет, переменная облачность по стране, местами кратковременные дожди, грозы. Но они что, правильно, теплые и летние. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 19 по северо-западу до плюс аж 29, простите, извините, по юго-востоку. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха днем плюс 24-26. Надевайте головной убор, чтобы не напекло. Вечером плюс 17-20.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио. МВ-радио.

дело не переделаешь. Поэтому, если уже не можете, то обязательно делайте паузу. Ну и вообще оставьте что-то на завтра, что ли, чтобы в четверг не сидеть вот так вот и не скучать на работе. Вот я прямо сейчас так, пожалуй, и поступлю. Напомню, здесь трудилась, не покладая рук и языка, Яника Романова. Ну а мне на смену скоро придет «Как дома» шоу и обеспечит вам великолепный вечер в приятной компании Вики Красовской и Владимира Николаевича. Всем спасибо, всем пока. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как власти Беларуси поддерживают семьи и что может ускорять развитие деменции.
0: Новости.
1: Количество дачных краж и угонов велосипедов значительно уменьшилось в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. Как отметили в ведомстве, обычно такие случаи составляют около 5% от всех имущественных хищений. Например, двухколесный транспорт крадут реже, потому что его обычно оставляют в людных местах. Во многих таких локациях уже установлены системы видеонаблюдения, что позволяет быстро найти преступников. Более 154 тысяч депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Иран затягивает переговоры с США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон недоволен таким положением дел. Потому Белый дом намерен воздействовать на Тегеран. Политик не пояснил, о чем именно идет речь. Напомню, сегодня ночью Иран и США вновь произвели удары по объектам друг друга. Тем не менее, Дональд Трамп надеется на скорое заключение сделки между двумя странами. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов сняли в Минской области. Таким образом, леса всех районов открыты для любых прогулок и мероприятий. Вместе с тем, меры все еще действуют в других областях Беларуси. Специалисты напоминают, за нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства. И в завершение выпуска. Одна из биологически активных добавок может ускорять развитие деменции. Так считают

0: группа ученых из США. Они изучили состояние примерно 5000 человек. Часть из них принимала соединение под названием глюкозамин. Обычно его употребляют для восстановления хрящевой ткани. Исследователи пришли к выводу, что у таких людей риск появления серьезных симптомов деменции вырастает почти на 25%. Вместе с тем специалисты подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых исследованиях.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, местами дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 17 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Для тех, кто в танке или вообще не следит за новостями. В Беларуси подошла к концу ежегодная выставка техники «Белагро» за номером 2026. Мы тоже пробежались по материалам, ознакомились и подобрали самые интересные новинки, на которые стоит обратить внимание.
0: Внимание! Впереди личное мнение.
2: Лично мой фаворит – это пикми-грузовичок. Точнее, новая мороженица. Выглядит чертовски мило и практично. Шасси от Маза, благодаря которой вы из категории «Б» сможете ее пилотировать. А также кузов от Купавы, стилизованный просто мое почтение. Понятное дело, что цветовая гамма лишь для выставки, но детишки-то такое любят, верно? Вот, допустим, я бы взял ее на пенсии подрабатывать. В общем, от меня лайк.
0: Автонавигатор.
2: Также были представлены красавцы-комбайны от Гомсельмаша. Один выглядит как модный сборщик полей, то есть полный хай-тек визуально, а не обыденный хай-так. База у него, как у FS-80, что уже, в принципе, проверено временем. Такое нам нужно, но уже для государственных целей. По начинке тоже все отлично. Ну и последний интересный для меня экземпляр – это К-746М. Это трактор такой. Коробка передач аж на 16 штук. Расход топлива, минимум поток мощности не теряется. Что очень эффективно, простите меня. И еще полный привод. То есть этот монстр в любую погоду выполнит свои обязанности. Это продукт кировских технарей. Такое нам надо, хотя и дороговато пока что. Жаль, что он не на электродвигателе. Так бы еще и утильсбор какой сработал.
0: Автонавигатор.
2: В общем, это лишь только малая часть того, что можно было увидеть. Вообще, Белагро – это огромнейшая площадка, где совмещаются творчество и налаживаются торговые связи. Так что не зевайте, и, может быть, встретимся с вами там где-нибудь через год.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Встретимся на пыльной дороге, амиго.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как намерены изменить обучение в колледжах и что беспокоит ученых.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси снижает пошлины на экспорт сжиженных углеводородных газов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В целом показатели уменьшили на несколько процентов. Изменения вступают в силу после официального опубликования документа. Потенциально решение может увеличить поставки отечественных предприятий за рубеж. В таком случае бюджет Беларуси получит больше налоговых поступлений за счет роста экспорта. Систему оплаты практик в колледжах намерены расширить в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, речь идет о тех случаях, когда учащиеся оттачивают свои навыки прямо на действующих производствах. Ребята создают продукцию или оказывают услуги, за что получают вознаграждение. Госрегулятор уверен, такой механизм нужно внедрять во многие учреждения среднего специального образования. Пока же система действует в качестве эксперимента.
0: К новостям в мире.
1: Военный вертолет потерпел крушение в Пакистане. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Согласно последней информации, воздушный аппарат разбился вскоре после взлета. На место происшествия оперативно прибыли спасательные и поисковые группы. Однако специалисты не смогли найти выживших. Весь экипаж вертолета признали погибшим. Президент и премьер-министр Пакистана выразили соболезнования семьям жертв инцидента. Предположительно, катастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета. Новостям регионов. ЖКХ Минской области обновило более 2500 километров улиц с грунтовым и гравийным покрытием с начала года. Такой информацией поделились в Минобл-исполкоме. В администрации отметили, что ответственные предприятия выполняют и другие работы. Например, организации устранили около 35 тысяч квадратных метров ям и повреждений на дорогах. Кроме того, коммунальные службы заменили свыше 500 уличных светильников на светодиодное оборудование. И в завершение выпуска. Число вооруженных конфликтов между странами достигло наивысшей отметки за последние 80 лет. Так считает группа ученых из Швеции. Согласно их оценке, система глобальной безопасности находится в худшем состоянии с момента окончания Второй мировой войны. По словам специалистов, из-за боевых действий на планете гибнет около 250 тысяч человек в год. Потому ученые призывают международное сообщество реагировать на такие изменения и способствовать снижению агрессивных действий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: со мной, ты рядом.
1: Присутствую.
0: Вот ты знаешь, многие женщины часто винят мужчин, что они не замечают новую прическу.
1: Ну, ну,
0: что
1: бывает
0: ты,
1: такое.
0: Ты пришла домой красивая, с новой укладкой.
1: Без бровей.
0: Да, муж говорит, что брови побрила. А я хочу сказать, что Володя сегодня в новом стиле, с новой стрижкой, поверьте, это выглядит феерично. И если Володя будет в ресурсе и даст добро, то мы сегодня проведем тикток-эфир.
1: Так я уже дал тебе добро, я же сказал, конечно. Пусть меня увидят, пусть меня поймут, пусть меня куда-нибудь возьмут, вот так примерно.
0: Ну, поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую подписаться на наш ТикТок, аккаунт «Минская волна», ярко-розовый логотип. Будем рады видеть всех. Подпишитесь, совсем скоро начнется прямая трансляция. Ну а мы проведем 3 часа вместе с вами.
1: Да, у нас сегодня на самом деле очень вкусненькая программа. Я даже не буду забегать вперед, скажу о том, что, во-первых, вкусненькая песня. Угу. Во-вторых, вкусненькое меню. Да. Ну и в-третьих, конечно, вкусненькие разговоры.
0: В общем, если Володе вкусно, то нам еще слаще будет. Друзья, запоминайте номер 8029-1010-307. Лето, солнце, жара, 10 июня, Минская волна. Ну что может быть прекрасней?
1: Только могу так сделать. Ю-ху! Ныряем!
0: Ныряем с благодарностью за этот день, потому что Вселенная вместе с нами, ну а вы вместе с Минской волной.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше

0: Радио. Перепелка.
1: Расскажи мне, ты когда вот обедаешь, что ты добавляешь к себе в еду? Ну, я говорю про увкуснители.
2: Ну, я вообще люблю всевозможные соусы. Я люблю соевый, я обожаю майонез. Ну, а кетчуп —
1: давай,
2: это король.
1: Вот вывел.
2: Это король любого семейного застолья, потому что я считаю, особенно дети. Я знаю много, вот когда подружки приходят к моей дочери.
1: Ну да, это же картошка с кетчупом. Ну, ты что, конечно, картошка фри и кетчуп.
2: Обожаю кетчуп. И сегодня у нас на кону действительно классный подарок. Партнер розыгрыша — торговая марка «Стадар», и кетчуп из томатов — это воплощение натуральности. Используются только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Добавляются только самые необходимые натуральные ингредиенты. Поэтому «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Да, наша перепелка началась. Я могу сказать о том, что условия не меняются. Все просто. Вы слышите музыкальную композицию, фрагмент, с которым поработал немножко искусственный интеллект. Сегодня, кстати, Ocean. Я нашел такого искусственного интеллекта. Вот. И он говорит о том, что я знаю все хитяры. И давай я предложу тебе вот такую версию. Я говорю, хорошо. Значит, что он сделал? Он изменил музыку, но текст не трогал. Ваша задача — узнать, кто исполняет в оригинале эту музыкальную композицию, как она называется. А ваши ответы присылайте на 8029-1010-307. Выигрышный сегодня будет номер...
2: 10.
1: Ура!
2: Счастливое число, раз и искусственный интеллект по имени Ocean, значит, у него много друзей.
1: Да.
2: Значит, он общительный.
1: Да.
2: Это маленькие подсказки, которые мы можем вам дать. Ну, а теперь слушаем задание.
0: Перепелка.

0: Вообще, я скажу честно, песню я не угадала. Ни с первой, ни со второй ноты, как в известной игре.
1: И с третьей ноты тоже не получится.
0: Но уверена, что наши слушатели и слушательницы справятся, потому что это хит. Это не просто хит, я скажу.
1: Это хитяра.
0: Да, ТикТок, тот, кто его поднял, можно сказать, с колен до самых звезд. Ну, а наши слушатели уверенно догадаются, кто спел эту песню. Присылайте ответы 8029-1010-307. Побеждает 10-е сообщение с правильным ответом. Ну и, конечно же, всем желаем удачи.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну а что, а мы с Володей здесь не просто так сидим и музыку слушаем. Мы еще ТикТок смотрим и находим там хиты, которые в топе находятся прямо сейчас. И решили, искусственный интеллект, раз он работает на нас.
2: За сахарок.
1: Ну, Володь, за сахарок, я просто за спасибо. Я все-таки девушка экономная, домовитая.
2: Тебе, да, попытайся отказать, конечно. А сможешь, Оушен? Смогу. И сразу потек.
1: Давайте послушаем, что сегодня вытворил с песней известный Оушен.
0: Перепелка.

0: Кстати, много слушателей не догадались, что это за хит, кто его спел, и прислали версии, что винтаж, по-моему, был у нас.
1: И винтаж, и вариант. Корни. Вот, все мимо, абсолютно. В общем, минутка занудства. Только 80% ответили правильно. Все остальные, к сожалению, в молоко, как говорят в тире.
0: Но до сих пор мы с Володей все равно в шоке от того, что многие догадались, потому что, признаюсь честно, я знаю только припев. И вы тоже знаете этот припев. Песня попадает тебе вот куда-то под кожу и остается, пока вы не уснете. Вот знаете, если не хотите петь песню до конца этого дня, тогда выключайте.
1: Лучше не слушайте. Нет, вообще оставайтесь с нами. Но тут просто вот что из оригинала-то будет сейчас.
2: Оригинал.

0: На самом деле это хит этого лета.
1: Абсолютно верно.
0: Шаде называется, спел Мот и его компания. Там целый пул артистов, которые...
1: Целый выводок.
0: Я не смогу выговорить их имена, уж поверьте, наш профессионализм...
1: Нет, там... И Мот.
0: Володя прочитал.
1: Я прочитал.
0: Мота мы знаем, мы крепко любим. Песни, кстати... Давай вот раскроем тоже завесу тайны.
1: Давай.
0: Многие не знают, кто такая Шаде. Да,
1: да
0: вот
1: ладно.
0: Не делай такие глаза.
1: Серьезно?
0: Это мы с тобой old school, а ребят не знают, особенно зумеры. В общем, здесь есть прямая ссылка к культовой британской певице Шаде.
1: Абсолютно верно. Она рвала все подмостки только одним. Тем, что у нее, во-первых, замечательный тембр голоса, во-вторых, у нее практически нет быстрых композиций. Если люди приходили, они не танцевали. Это был большой зал, где все сидели и слушали.
0: Лирическая, меланхолическая композиция.
1: Вот.
0: Встречайте, Мот Шаде. Ну, как-то так звучало бы где-то со сцены Кремлевского дворца.
1: Да, ну а теперь очень пафосно будет звучать имя победительницы. Ее зовут Настя, и 4025 — это последние четыре цифры ее номера телефонного. И самое главное, что мы знаем, у нее в руках очень скоро будет чистая природа.
0: Кетчуп. Настя, я не знаю, вы можете экспериментировать с кетчупом. Мне кажется, под Шаде танцевать с кетчупом в руках. Это же так романтично.
1: А внизу большая тарелка спагетти.
0: Спагетти, картошка фри, пюре, все, что вам больше нравится. Партнер нашего розыгрыша, торговая марка «Стадар». Только самое вкусное, натуральное и полезное, поэтому слушайте «Минскую волну», ешьте «Стадар». Там, кстати, у ребят классные и соки, и варенье, и все натуральное, все, что производит вот наш, так скажем, мир Белоруссии,
1: да.
0: Потому что и брусника, и малина. И когда приходишь в магазин, видишь стеклянные банки, ты понимаешь, что это качественные продукты.
1: Абсолютно верно. Я думаю, что Мот скоро споет песенку такую, знаешь. Она танцует с кетчупом.
0: Та-да-та-та-та-та-та.
1: Ладно, давай. Во-первых, о серьезном, не серьезно. Очень скоро расскажем, что произошло у нас на границе с Литвой и почему теперь все боятся медведей.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Трек

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Ну да, веселое и провеселое. Вот так, Вик, слушай, в Литве зафиксирован первый случай официального политического убежища от медведя.
2: В смысле? Косолапый решил сменить гражданство?
1: Да, представляешь, появились кадры, как огромный медведь штурмует забор на границе, целеустремленно бежит в сторону Беларуси. Шел напролом, как будто у нас тут сезон скидок на мед, ну или открылась безвизовая для диких зверей.
2: Слушай, ну его можно понять. Посмотрел на европейские цены на малину, прикинул коммуналку за берлогу в Вильнюсе и подумал, да ну его, в Нолибокской пуще как-то поспокойней.
1: Да, просто парень понял, где настоящие медвежьи углы уютнее. Ну, а я думаю, что серьезные новости мы услышим сейчас от, конечно же, нашего
2: Артема Титова. Друзья, конечно, оставайтесь на волне. Всем классного, легкого и нескучного вечера. Это «Минская волна». Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
0: Легко и спокойно, как

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать абитуриентам и как ученые борются с болезнями.
0: Новости.
1: Комитет госконтроля Беларуси проверил около 3000 объектов торговли и общественного питания за минувший год. Об этом рассказал глава ведомства. По его словам, большинство точек работали с нарушениями. В ряде случаев они касались здоровья людей. Тогда специалистам приходилось приостанавливать работу проверяемых компаний. Вместе с тем, руководитель комитета отметил, субъекты экономики заинтересованы в быстром устранении нарушений. Рекомендации госоргана выполняют более чем в 90% случаев. Результаты централизованного тестирования по профильным предметам станут известны в следующий вторник. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Как отметили в ведомстве, участникам испытаний будут приходить СМС-сообщения с набранным баллом. Такие оповещения могут приходить с 3 дня до 8 вечера. Аналогичную рассылку сделают и в отношении ЦТ по государственным языкам. Сообщения будут приходить в следующий четверг.
0: К новостям в мире.
1: Жители большинства стран Европы перестали воспринимать США как союзника. Соответствующий опрос провел Европейский совет по международным отношениям. Согласно подсчетам, лишь около 10% респондентов считают, что официальный Вашингтон разделяет интересы региона. Четверть участников исследования назвали Соединенные Штаты соперником или противником. Кроме того, большинство опрошенных уверены, что Белый дом не окажет военную поддержку их странам в случае конфликта. Новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Дзержинском районе в воскресенье. Ситуация затронет участок дороги Р-65 Заславль-Озеро в деревне Станьково. Отрезок пути сообщения закроют для транспорта с 8 утра до часу дня. Причиной ситуации называют торжественное мероприятие в местном храме святителя Николая Чудотворца. Объезд организуют через деревню Каменка. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Команда ученых из Израиля впервые смогла вылечить редкую форму эпилепсии. Исследователи работали с 8-месячным пациентом. Его недуг возник из-за дефекта в одном из генов. Такая особенность делает болезнь устойчивой к лекарствам, нарушает развитие организма и резко повышает риск летального исхода. Специалистам удалось исправить ошибку в ДНК ребенка. Состояние юного пациента стабилизировалось, тяжелых приступов судорог у него не было. Вместе с тем ученые продолжают наблюдать за ребенком, чтобы подтвердить успех лечения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Обстановка на дорогах.
1: Привет, автомобилисты! Я знаю, что за рулем сейчас непросто, особенно если вы едете домой, голодный, недовольный, может, начальник на работе наругал.
2: Да, начинают эти бровки сводить, вот такой вот, куда ты повернул, а чего ты поворот не показал, вот это вот все.
1: Мне сегодня ругался
2: выдыхаем,
1: мужчина,
2: да?
1: Вот так вот бровями, как ты показал.
2: Да,
1: да. Ну, слушайте, женщинам надо все-таки делать немножко скидку. Ну, мы.
2: А кто знает, вот, женщина это или мужчина на каких-нибудь машинах?
1: Он увидел, что была женщина, он понял.
2: Понял, ясно.
1: Ну, ладно,
2: в общем,
1: за всех женщин.
2: Аварийкой, извинимся и все.
1: И да, я за всех женщин говорю, извините, ну, так бывает.
2: Давай.
1: Ну что, 6 баллов сервис
2: Яндекс.Пробки
1: говорит. Я вижу ДТП, причем не одно. Произошло в районе улицы Козлова, да, в сторону проспекта Независимости образовался затор. На стороне улицы Ленина тоже имеется затруднение движения. И далее с улицы Смоленская. Друзья, будьте там внимательными. Проспект Независимости. И от площади Победы до практически Свердлова затор. Самый длинный на Машерова тоже имеется затруднение. На проспекте Пушкина и пересечении Альшевского пробка. Но ДТП произошло недалеко от станции метро Михайлова. Это перекресток Гурского и Дзержинского.
2: По кольцевой у нас Игуменский тракт, это выезд на кольцевую, внешняя и внутренняя кольцевая стоит из-за

0: ДТП. Здесь еще есть небольшая проблема, но она, наверное, разрешаемая. Но, по крайней мере, сейчас так точно нет, потому что проспект Независимости, внутренняя часть Кольцевой, это первый пятый километр, там очень большая пробка. Есть еще затруднение, и это движение у нас возле Лебяжево. Да, здесь на... возле Короны, Поле Чудес. В общем, вот именно там, это улица Тимирязева, сложно очень проехать. Так что, если вы там, имейте в виду, что чуть-чуть придется скорость уменьшить. Все остальное — мой любимый зеленый цвет.
1: Ну, а сегодня мой любимый подарок. Разыгрываем ок-пирог совсем скоро в игре «Что не так у шефа». Обязательно дождитесь. Это «Как дома шоу» Володя Николаевича
0: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Как дома – это когда ты чувствуешь, что о тебе заботятся. Причем заботятся в самом лучшем виде. Перед твоим столом, точнее на твоем столе, лежит ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытые, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Володя, ты рассказываешь, мне сложно говорить, понимаешь?
1: Да,
2: когда и
1: я
2: пирог, пирог на кону, любой абсолютно, хоть рыбный, хоть мясной, хоть с вареньем, что вы там больше любите, неважно.
1: Наши слушатели писали, что там есть такой детский сладкий пирог.
2: Да, вот видишь. А детский сладкий пирог обычно любят мальчики, которые очень на Мишку похожи.
1: Спасибо, это я.
2: Ну, в общем, друзья, мы сегодня разыгрываем пирог на любой ваш вкус, но для этого необходимо разбираться в старобелорусской кухне. Решила я копнуть исторические факты, найти рецепты необычные, которые были у наших
1: Пусть будет так.
2: И наверняка вы слышали, возможно, никогда не пробовали, но есть такое известное блюдо, называется, внимание, рыбные галки по-старобелорусски.
1: Да.
2: Это не те галки, которые утром вас будят из окна. Это галки, которые готовили наши пращуры, как сказал Володя. Это блюдо историческое, белорусская кухня, она наполнена всевозможными рецептами и те самые старинные нежные клетки из речной рыбы, которые готовили в 16-17 веках. Еще итальянский путешественник оказался в Орше и оставил восторженные отзывы об этом угощении в письмах своему отцу. Еще в те времена галки варили из щуки, сама или налима, добавляя в фарш немного сала или грудинки для сочности и соус из хрена, чтобы перебить специфический речной запах.
1: Ну, это да. Вообще речная рыба попахивает немножко болотом, поэтому частенько добавляют туда вот именно те ингредиенты, которые убивает запах.
2: Я люблю, кстати, запах вот этого легкого болотца. Я
1: поэтому
2: люблю карпа.
1: Да,
2: я люблю карпа. Я люблю эту рыбу, и меня вообще не смущает этот запах. Наоборот, вызывает аппетит. Но главное, баланс, чтобы соблюдался.
1: Да, это правда.
2: Суть игры проста. Я читаю рецепт старобелорусских рыбных галок. Ваша задача догадаться, какой ингредиент лишний, который никогда не добавляли. Если понимаете, присылайте ответы в Viber Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Десятое сообщение правильное у нас будет победным.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления галок нам понадобится филе речной рыбы. Это может быть щука, судак, сом, свежее свиное сало, либо подкопченная грудинка, рис, репчатый лук, яйца, картофельный крахмал, молоко, соль, черный перец, лавровый лист, ну и душистый перец для бульона. Что здесь лишнее? Присылайте ваши ответы.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: не так у шефа.
1: Ну что, Володя, хочу сказать, старобелорусскую нашу кухню не все слушатели знают.
2: Все не знают. Вот так вот давай говорить. Потому что минутка занудства, точнее, даже это уже трехминутка занудства. 20% только ответили правильно. Мне очень долго пришлось искать правильный ответ. Почему-то все решили, что сало туда не идет.
1: А мы накануне сказали, конечно, что наоборот туда добавляли свиное сало или грудинку для того, чтобы перебить запах речной рыбы. Она
2: абсолютно верно. Плюс еще почему-то подумали, что невозможно туда картофель, да?
1: Да.
2: Это ж вообще на самом деле выжимка от картофеля просто соединяет.
1: Это крахмал. В основном картофель пред наши не добавляли, они туда вот именно крахмал, картофельный крахмал добавляли.
2: Именно, или об этом
1: муку,
2: идет, да.
1: Чтобы склеить те самые рыбные галки по-старобелорусски.
2: Да.
1: Есть еще вот некоторые вам истории, если хотите. Добавляли тайный ингредиент, который называется лед. Повара магнатов, Радивилов и Сапек, при вымешивании фарша для галок добавляли в него колотый лед или ледяную воду.
2: Ну, там больше, да, ключевая вода добавлялась.
1: Ну,
2: вот так вот.
1: Да, для того, чтобы они оставались сочными и не разваливались при варке. Их даже экспорт организовали, сушили и делали вялеными для того, чтобы из Орши и Пинска отправить в Московское государство и Польское королевство. То есть это был настоящий деликатес.
2: Они кричали: суши изобрели, суши изобрели. Это мы изобрели суши.
1: Это круче, Володя.
2: Да, конечно.
1: Обязательно, настоятельно рекомендую, приготовьте дома рыбные галки из речной рыбы, ну, которую муж вот отправится на выходных куда-нибудь на Минское море или на куда-нибудь...
2: Куда? В Швакшты?
1: Нет, в Днепр.
2: Ну, можно Днепр, согласен, да.
1: Короче,
2: там щука хорошо берет.
1: Или сом где-нибудь.
2: Или сом, да. Ну, так вот, по поводу того, что ингредиент это рис на самом деле, то есть не было их вообще тогда этого ингредиента и не собирались не добавлять его туда.
1: Да, рис не входил в состав рыбных галок. Все остальное, что я прочитала, это классический рецепт.
2: Абсолютно верно.
1: Победительница найдена. Зовут ее Дарья. Последняя цифра номера 8801. И Дарья забирает пирог от наших друзей-партнеров компании ОК Пирог. Уверена, что вам будет очень вкусно.
2: Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги, кстати, там есть рыбные, по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
1: Ну, а мы совсем скоро вернемся, расскажем интересные новости, а мы знаем, где их найти, и вам будет точно не скучно, никуда не переключайтесь.
0: Легко и спокойно, как дома. Трек с белорусским акцентом.
3: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня тебя. С чего ты взял, что твоя?

0: радио. В курсе дела.
1: Вик, слушай, а ты вообще веришь в идеальный баланс, ну, во Вселенную? Ну, знаешь, когда где-то что-то убыло и где-то что-то прибыло.
2: Ну, верю, Володя, обычно это происходит со мной, ну и моей зарплатой.
1: Нет, тут масштаб покрупнее. Одно известное агентство подсчитало доход семьи моего дядюшки, Дональда Трампа. Да, от крипты. Ну, представляешь, цифры просто поэзия. Клан Трампа заработал 2 миллиарда 300 миллионов долларов.
2: Вообще все любят посчитать чужие деньги, но в чем же баланс?
1: Да, в том, что, понимаешь, в чем дело. А вот именно эта сумма, да, вот этого 2 миллиарда, потеряли вкладчики, инвесторы, которые вложились в токены.
2: Слушай, токены еще вкладываются люди в это.
1: Да.
2: Какая потрясающая финансовая магия. Это уже не просто бизнес, это круговорот денег в природе. То есть миллион человек скинулись по паре тысяч долларов, чтобы у Дональда в Белом доме просто было хорошее настроение.
1: Ну, получается так. Причем эксперты говорят, что сам дядюшка Трамп, да, в эти проекты не вложил ни цента. Вот, понимаешь, такой вот... Чисто зашел в комнату, улыбнулся, поторговал немножко лицом и миллиард на базе.
2: Ну, я тоже так хочу, Володь. Давай запустим наш токен. Как назовем, может быть, Вики Володя Коин. Ты поулыбаешься в микрофон, а люди нам скинутся на отпуск.
1: Боюсь, Вика, у нас прическа не такая легендарная. Не потянем.
2: А мы с тобой не сможем, Володь. Ну, это же обман людей чистой воды.
1: Нет, ты что, никогда в жизни. Я всегда за то, чтобы все знали, все могли и все умели.
2: И мы всегда знаем о том, что бумеранг,
1: да,
2: он возвращается.
1: Однозначно.
2: Я, кстати, видела, как на маркетплейсе вернули бумеранг. Ну, его вернули же.
1: Ну, конечно.
2: Друзья,
1: а зачем он? Мы же не в Австралии.
2: Ну, в общем, мы в Беларуси и ждем с нетерпением в студии Артем Титова с новостями. Никуда не переключайтесь, впереди много музыки. И, кстати, поздравляем вас с финалом рабочего дня.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какую теорию разработали ученые.
0: Новости.
1: Госорганы Беларуси теперь могут получать сведения об образовании людей через интернет. Соответствующая процедура появилась на портале «Е-послуга». Запрашивать информацию смогут государственные структуры и другие организации по согласованию с Министерством образования. При этом передача материалов выполняется автоматически после одобрения запроса. Инспекторы ГАИ получат новую форму в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Как отметили в ведомстве, на обмундировании специалистов появится больше светоотражающих элементов. Также у стражей дорог появится персональный красно-синий маячок. Такие изменения призваны сделать инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток.
0: Новостям в мире.
1: Эстония сможет сдавать свои тюрьмы в аренду. Соответствующее решение одобрил парламент Прибалтийской республики. Новшество позволяет официальному Таллину размещать заключенных из других стран в подконтрольных учреждениях. Такую возможность уже намерена использовать Швеция. Стокгольм сможет отправить до 600 осужденных. При этом Швеция должна компенсировать все затраты на содержание преступников. Освобождать нарушителей закона будут только на территории страны-отправителя. К новостям регионов. Целевая подготовка становится все более популярной в колледжах и училищах Минской области. Об этом заявили в Минобл-исполкоме. В администрации сравнили показатели 5 последних лет. По сравнению с 2021 годом образовательные заведения заключили почти в 4 раза больше договоров на такую форму обучения. Специалисты уверены, что интерес к целевой подготовке продолжает расти и сейчас. И в завершение выпуска. Межзвездные объекты могут составлять весомую часть массы галактик. Так считает группа ученых. Они рассчитали примерное число таких небесных тел, которые постоянно перемещаются между солнечными системами. Оказалось, что исследуемые элементы могут компенсировать почти до 40% от эффектов темной материи. Это потенциальное вещество считают ответственным за создание мощных гравитационных полей во Вселенной. Тем не менее, ученые признают, их работа пока носит только теоретический характер.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: А, да? Конечно.
1: То есть ты либо за текстовое сообщение, либо за звонок.
0: Вот. Абсолютно верно. Потому что, наверное, все-таки как-то и можно... Ну, для меня это проще. Вот честно,
1: ты не
0: люблю.
1: Ты не принимаешь я все вот это новое.
0: Да.
1: Но это удобно. Но это правда удобно. Я тоже, признаюсь честно, когда появились голосовые сообщения, я тоже говорила, ой, ну это смешно. Даже как-то глупо ты выглядишь, когда наговариваешь сообщение. Ну, еще хуже ты выглядишь, когда слушаешь его где-то в углу, когда у тебя нет наушников.
0: В автобусе, да.
1: Но, признаюсь, что со временем я стала активно отправлять голосовые сообщения, точно так же, как и получать. Но у меня есть круг людей, вот таких, как ты, которые не любят голосовые сообщения.
0: Это
1: поэтому,
0: мы.
1: Друзья, давайте разбираться. Это вы удобно, неудобно, но самое главное, от незнакомых людей. Когда с человеком ты не общался.
0: Неизвестный номер. Да. О, это совсем другая тема.
1: Вот, и эта тема, на самом деле, очень острая от малознакомых. То есть ты его не знаешь, ты с ним никогда не общался. Ну, какие-то услуги тебе предлагают. Или сосед, с которым ты не говорил, он тебе предлагает, там, не знаю, интернет провести на дачу. Ну,
0: да,
1: например.
0: Бывает такое,
1: и
0: да.
1: И ты впервые слышишь
0: голосовое. И так, знаешь,
1: голосовое.
0: Задумался. А ведь это может быть аферист.
1: Ну, аферисты мне ничего не отправляли голосовое. Но я думаю, что это следующий уровень. Пишите, друзья, как вы относитесь к голосовым сообщениям от малознакомых людей. 8029-1010-307. А можете и голосовое отправить, кстати. Нам будет тоже интересно послушать.
0: Ладно, напишите, значит, для Володи old school это вот текстовое, а для Вики это голосовое. Пусть сидит, слушает.
1: Ну, с удовольствием. Мы совсем скоро вернемся и подведем итоги, кто на чьей стороне. И проголосуйте в Инстаграме. Ну и потом будут интересные факты, как характеризовать того или другого человека, который пользуется или, наоборот, отторгает голосовые сообщения.
0: Согласен.

0: радио. Батл мнений.
1: Как вы относитесь к голосовым сообщениям и особенно от малознакомых людей, тема сегодняшнего батла?
2: Да, общаемся.
1: Но я расскажу так. Я как человек, который старается быть современным, и я считаю, что надо идти в ногу со временем, голосовые сообщения нельзя отметать, как бы они тебе с первого взгляда не понравились. Все-таки текст, он сухой и безликий. А голосовое сообщение – это самый быстрый способ понять истинное намерение человека, услышать его эмоции, сэкономить время на наборе текста. И это правда. Мы же интонации текстом, Володь, никогда не услышим.
2: Да, я понимаю.
1: Ирония, там, доброжелательность.
2: А смайлики никто не отменял.
1: Ай, вот эти, знаешь, дед ногтей насыпал, уже не работает. Тебя еще идентифицируют по возрасту.
2: Да, я всегда ставлю знаки препинания.
1: Ну смотри, мы с тобой радиоведущие. Мы с тобой можем за 30 секунд наговорить, важную информацию.
2: Да, абсолютно.
1: Голос незнакомца, даже если тебе он прислал, сразу показывает его энергетику и адекватность. Плюс за рулем, как я уже говорила, не надо набирать текст, и голосовой легко записать. Нажал кнопку, особенно если у тебя есть держатель для телефона, удобно. И в машине, как я уже сказала, безопасней.
2: Ну, а я могу тебе сказать о том, что, например, вот как от незнакомца, если мне приходит голосовой, мне кажется, что это эгоизм. Ну, правда. Потому что я, во-первых, не хочу искать ни наушники. Если я еду в машине, естественно, я не буду отвлекаться на телефон. Это второе, немаловажно. А третье, для меня эта информация, я просто владею больше текстовой информацией, понимаешь? Поэтому с листа.
1: Ты не аудиал?
2: Сначала я был аудиал. Да,
1: а тебе сейчас проще?
2: Мне сейчас проще, да, наверное, все-таки увидеть и выдать эфир.
1: А я на слух лучше воспринимаю. Может, поэтому я люблю голосовые сообщения?
2: О, видишь, а еще ты девочка.
1: Это тоже легче? Это как-то быстрее?
2: Да. У вас же, понимаешь, опа, во все стороны сразу.
1: Володя сейчас показал во все стороны наше развитие. Но у нас два полушария одновременно работают.
2: А, видишь, вот так вот. А мне бы почитать бы и отдохнуть бы.
1: Поэтому, друзья, пишите ваше мнение, сообщения. Я уже вижу, которые прилетели.
2: Есть, кстати, да, уже, кстати, это приятно, что слушают, приятно, что интересная тема. Значит, зацепили.
1: Да, я даже прочитаю одно.
2: Давай.
1: Ольга написала, я только за. Она написала, что она риэлтор. Когда клиент наговаривает аудио, я по интонации сразу вижу, горит сделка или нет. Текст так никогда не объяснит. Вот она чувствует, она тонкий психолог и понимает, что голосовое, это для нее все карты раскрыты. Это плюс человек, который занимается бизнесом. В общем, пишите 8029-1010-307 в Viber, Telegram. Вы за голосовое сообщение, либо же против.
2: Ждем.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Вот кто бы что ни говорил, на самом деле, и голосовые, и текстовые иногда не в дугу вообще в телефон. Ну вот есть пример, который прямо вот показывает это.
2: Ну давай.
1: Давай. Вот Елена, маркетолог, вот дико бесит. Присылают аудио по работе, а я сижу на встрече с директором. Ну, напишите вы чуть-чуть попозже там. Или, может быть, не надо договаривать, просто делайте текст. Я взгляну и отвечу в течение 5 секунд, говорит она. А теперь ждите, буду дома слушать голосовые.
2: Но опять же, смотря какая ситуация. Игорь написал, какое нарушение границ. Да, ну. Мне проще послушать аудио на скорости X2, чем разбирать тону кривого текста с Т9. А это тоже проблема, иногда слова меняются. Особенно Юли нас поймут.
1: Да, ну хорошо, вот Артем сказал о том, что, точнее написал о том, что голосовые от незнакомцев отправляю сразу в игнор. Я не собираюсь слушать 3 минуты мычания там, вот. В конце концов, услышу одну цифру и все.
2: Ну, да, я согласна, если человек не подготовлен.
1: Вот,
2: вы, кстати, слушайте свои голосовые сообщения. Возможно, вы улучшите свою речь, и вас лучше будут понимать собеседники.
1: Давай приведу пример. Иду в парке, гуляю с собакой. Идет девочка. Ну, зумер вообще просто.
2: Не обижайтесь.
1: Я ж не оскорблял никого. Ну, да. Я просто говорил о том, что она молода. Вот давай так. Ну, молода, хорошо? И вот у нее... В ухе торчит телефон, и она слушает это сообщение. Я так понимаю, кто-то ей из подруг написал на X2 или на X3. Я вообще ничего не понимаю, что она там... Ну, она просто рядом со мной прошла. Вот это, представляешь? Ну,
2: а я знаю еще, что люди настолько привыкают слушать на скорости X2 своих собеседников, друзей, то в обычной жизни им сложно их слушать.
1: Да я...
2: Понимаешь?
1: Я вот про что говорю, вот, понимаешь? Да, скоро это будет просто так, точка, ну, морзянку, перейдем на морзянку, точка-тире.
2: А, кстати, тоже хорошо знать, иногда может и помочь в чем-то.
1: Ну, ты про сос?
2: Ну, кстати, давай так, подведем итоги. Я считаю, голосовые сообщения — это неплохо.
1: Нет, оно может...
2: Но в умелых руках,
1: вот.
2: К месту, к человеку, которому ты отправляешь это сообщение,
1: именно.
2: Это будет актуально. Просто знать, можно или нельзя. От мало знакомых людей все-таки голосовое сообщение не совсем корректно.
1: Да, а некоторым просто пишите письма, правильно?
2: Голубями, как любит Володя. А вот долетят ли эти голуби завтра, какая погода будет, мы узнаем совсем скоро.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет на завтра обещает, что на территории нашей страны будет переменная облачность. На западной половине днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 12-18. Максимальная днем составит от 18 по западу страны до плюс 30 по востоку.
2: Ну и про столицу сейчас поговорим. Ночью плюс 14, плюс 16. Северо-восточный ветер. Переменная облачность без существенных осадков. Днем же нас ждет температура с плюсом 26 и плюс 28, переменный ветер, но кратковременный дождь и, вероятно, грозы.
1: Но нас ничего не остановит.
2: Нет.
1: Я считаю, что лето, даже дождливое, все равно это лето.
2: В 17.00, завтра.
1: Да, включаем «Как дома» шоу. Не забываем подписываться на соцсети, находить нас даже в радиоплеере «Беларусь».
2: Абсолютно верно.
1: Это было «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всех до свидания.
1: Пока.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, местами дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 17 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, местами дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 17 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, местами дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 17 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, местами дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 17 градусов выше нуля. Днем от 18 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.